0: Рекорд. Реклама.
1: Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
2: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
3: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
6: Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи на ряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября с 12 до 18 часов. «Тачки» – день для своих. Подробности у менеджеров не являются публичной офертой.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
8: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
9: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
10: Это надо видеть. 6+.
11: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
12: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро.
0: Максимальное ускорение.

0: все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
1: 224 семерки.
2: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт, 83.
4: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
5: Ваш праздник в Гранде Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гранде Марии. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гранде Марии, проспект Мира, 79.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.27, трэш-пати на рекорде, ребятушки. Ну, слушайте, мы это как сами тут мысли такой проговаривали, да, что вот, ну, музыка, созданная нейросетями, ну, абсолютно достойна трэш-пати. Ну, и как будто бы, кроме как трэш-пати, ничего не достойно. Поэтому сегодня яркий пример, вот, ну, прям, ну, пригождается все-таки, да. Вот, есть куда деть баловство, вот эти шаловливые ручки. У нас сегодня гусятина. Мы, кстати, уже слушали. И что-то были у меня ощущения, что ну, не все там было нейросетевое, а сейчас вот целиком. Но не суть. Главное, о чем же эта композиция? И тут, знаете, все любители ходить в спортзал, но не в смысле просто ходить, а вот прям фанатично этим заниматься, да? Зеркало любить отражение больше, чем маму и папу, собственно. Ну, вот про них примерно композиция у нас сегодня. Гусятина. Я качок, и ты качок. Давайте послушаем.

0: утро на рекорде.
1: 8 утра, 35 минут. Утро четверга, ребята, прям вот с пользой можно начать. Конкретно персональный впереди у нас игрушка «Рекорд угощает» про еду, кулинарию и прочие штуки-друки. Будем разговаривать впереди. Победителя мы, естественно, отправим получать гастрономическое удовольствие. Баварский ресторан «Максимилиан», 205, 100, ровно 3, номер рекорда. Звоните.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: 8 утра, 40 минут, это «Рекорд угощает». У нас Ульяна на линии. Ульян, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе, доброе. Ну, рассказывай, без 29. Ты в данную секунду где?
2: Еду, стою в пробке.
1: Стоишь? Так, ну-ка, где пробка у нас, рассказывай.
2: Так, ну вот как в сторону взлетки Плазы. Вот в ту сторону пробочка небольшая.
1: По взлетной прям?
2: Да.
1: Ага, спасибо за подсказочку, ребята. Слышите, да, Ульяна плохого не посоветует. Объезжайте. Ульяночка, любишь ли ты покушать? Вкусненько.
2: Ой, ну, мне кажется, редко кто не любит покушать. Конечно, еще бы есть и не поправляться.
1: Это было бы идеально. Слушай, я тебе, знаешь, скажу штуку. А я умею. Это еще ведьма. Ульяночка, слушай, а как вот ты думаешь, а бывают какие-то опасные продукты питания?
2: Ну да, есть такие, допустим, как в Японии, по-моему, есть рыба фуга, которую там, ну вот, едят, и ее там у нее какой-то яд содержится вроде, ее очень с опаской надо есть. Вот, допустим, знаю такой продукт.
1: Абсолютно верно. Там вообще, там шеф-поваров, которые готовят рыбу фугу, там по пальцам пересчитают, они там кучу лет учатся этому, получают лицензию. Да, есть такое. Слушай, но на самом деле, сейчас тебе подсказку скажу, не все очевидные, точнее, очевидные продукты, которые, казалось бы, ну что, вот мы ежедневно можем их взять и скушать, а вот не все они безопасные. Я тебе сейчас назову три продукта на выбор. Какой-то из них при неправильном хранении имеет свойство самовоспламеняться. Прикинь, пришел домой, а у тебя кухня сгорела. Не дай бог. Итак, что же это? Это тростниковый сахар, это фисташки или это кукуруза?
2: Фисташки, тростниковый сахар, либо кукуруза.
1: Да, да, да, что-то из них может самовоспламениться.
2: Это точно не тростниковый сахар.
1: Не горит.
2: Так, потом, да, нет, он не горит. Так, что у нас, фисташки, еще что?
1: И кукуруза. Кукуруза или фисташки?
2: Кукуруза и фисташки. Так, ну мне кажется, что это почему-то фисташки, потому что, ну, кукуруза же, она такая, как ее, она, ну, не сухарная, разная, как ее, храни, она просто высохнет. А фисташки, наверное, ну, они сухие, наверное, могут воспламеняться.
1: У нас не просто Ульяна, у нас Ульяна Шерлок Холмс сегодня на линии. Да, Ульяночка, абсолютно верно. Это связано с высоким содержанием масел, низкой влажностью, поэтому прикиньте, реально, ребята, если вот неправильно храните фисташки, могут они загореться. Поэтому что нужно делать? Правильно, съедать все целиком, да, Ульян?
2: Сразу.
1: Ну, конечно, если все, не лежать-то будут. Все, Ульяночка, мы тебе желаем приятного аппетита. Отправляемся в баварский ресторан «Максимилианс». Ну и классного дня тебе.
2: Хорошего дня всем, хорошего настроения, завтра пятница.
1: Ура, ура, да. Вот на такой позитивной ноте и правильном настрое погнали вперед. In My Mind, Динора впереди. Приезд, давайте Good Boys послушаем. Blind Spot сейчас на рекорде.
0: Рекорд угощает.

0: утро. Включай третью космическую.
1: Пара слов о погоде, ребята, плюс 5. Утро такое прям холодное сегодня на термометре. А дальше потеплеет. Потеплеет, кстати, весьма значительно, до плюс 16. Вот как вчера днем было, тоже так же будет тепло. Немного облачно, но все-таки с прояснениями. Ветер дует в северном направлении слабый, 1.5 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский «Енисей», 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Рекорд. Реклама.
6: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Ты купил жене машину?
10: Купил?
9: Купил?
10: А,
9: купил.
11: Так заедь, проверь.
12: Заедь, проверь.
13: Заедь, проверь.
14: Ну, заедь уже, проверь машину.
15: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
5: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде. Утро четверга продолжается, ребята, 9.02, почти 03. Это второй час Турбоутро на рекорде. Мы с вами заряжаемся, двигаемся, заправляемся и вперед на высоких вибрациях, правильно настроенный. Кстати, под классный танцевальный ритм. В этом часе с вами кого-то обязательно отправим в кино. Ну а как иначе? Впереди же выходные, надо же какие-то планы придумать. Так что рекорд офлайн, дождись. Про новости уже поговорим, тру новости. В этом часе обязательно тебе расскажу. Там что-то происходит в мире странного, интересного, адекватного, естественно, не очень, да, преимущественно последнее. Будем в курсе, будем в курсе. Посмотрим вообще в календарь. Сегодняшний 24 августа, между прочим, ой, да, какого августа? Сентября. А хотелось бы, конечно, чтобы августа было. Ну ладно, сегодня Всемирный день моря. Ну а когда, если не 24 сентября, да? Ну действительно. Праздник законченности дел. Вот такое вот. А тут как бы заранее, да? Не дожидайтесь пятницы. Заканчивайте сегодня. Завтра можно будет балду попинать. А день незапланированных безумств. Во! Ну, получается, нужно себе разрешить, позволить. Да, а чего нет? Один раз живем. Ничего не бойтесь, кайфуйте, как Бузова завещала. Международный день караванчика. Вот такой вот, пожалуйста. День сисадмина. Ой, да. И еще и Всемирный день горилл. Такие праздники. Погнали. Давайте послушаем классные треки. Есть целый набор впереди в нашем плейлисте. Авичи, Ники Ромеро, Тиеста, Джон Фалас, Бир Вульф, Алесса, Дзерп и Уиз Халифа, Fold Now. Но прежде Эйв, Meet in the Dark, первый в этом часе. Меня Дим Маланин зовут. С добрым утром.
0: Турбо утро на рекорде.

0: тормози, полегче.
1: 9.18 на часах. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную. 5 баллов в Красноярске. Движение плотное. 8 баллов сейчас на проспекте Мира к БКЗ. На Марсах БКЗ также 8 баллов. Северное шоссе в направлении Дрокина 7 баллов. 7 баллов на Авиаторов к Северному. Матросово в центр 7 баллов. И все 10 баллов сейчас на коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи на ряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября с 12 до 18 часов. «Тачки» – день для своих. Подробности у менеджеров, не является публичной офертой.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай. Звони прямо сейчас.
3: 224-7.
4: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
5: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
6: Это надо видеть. 6+.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Так, так, ребята, вот с такой новости начнем. Екатерины и Александры чаще других выгорают на работе. Такая вот статистика. Исследователи изучили рабочие переписки и выяснили, какие имена чаще встречаются среди людей с признаками выгорания. В лидерах оказались Екатерина и Александра. Третье место делят Анны и Дмитрий. А в их сообщениях чаще всего встречаются жалобы на усталость, проблемы с концентрацией, забывчивость и проблемы со сном. Вот так-то. Едем дальше. Такая новость. Джиган устроил стрельбу у себя дома и 10 часов держал прислугу в заложниках. Так сообщают СМИ. По данным, собственно, средств массовой информации, в ночь с 3 на 4 июля нетрезвый рэпер вооружился сайгой, решил, что все вокруг враги, и устроил самосуд. Одного охранника он обвинил в педофилии, заставил признаться, дал 5 секунд на побег и открыл огонь. Мужчина получил ранение руки и ноги. Других работников Джиган обвинял в предательстве и сливе информации. Дети все это время прятались в шкафах и писали Оксане Самойловой, которая была в Италии. В итоге Джигана совместными усилиями скрутили охрана, полиция и друзья рэпера, после чего отправили в рехаб в Израиле. Вот так вот Оксана Самойлова подтвердила произошедшее, но сам Джиган сказал, это были съемки нового трека. Так он объяснил появление видео, где он держит автомат. По словам рэпера, сообщение о стрельбе – ложь и провокация. При этом он подтвердил, что сейчас находится на лечении в Израиле. Пам-пам. Ладно. Такая вот новость. Россиянам могут заморозить счета из-за тёзки. Особенно рискуют Ивановы, Смирновы и Кузнецовы. Если фамилия, имя, отчество и дата рождения совпадут с человеком из списка Росинформмониторинга, банк сможет приостановить операции на 5 рабочих дней, пока проверяет, тот ли это человек. Эксперты ожидают роста числа таких блокировок на 15-25%. Но дело даже не в этом. Я вот свою личную историю скажу. Тут недавно звонят с банка, говорят, а что-то у вас, Дмитрий Валерьевич, кредитная история. Говорю, у меня там все прекрасно. Говорит, нет у вас кучи микрозаймов. В общем, собственно, история такая, что задвоился профайл с вообще не тезкой. Абсолютно другой имя, фамилия, абсолютно другие даты рождения. Мало того, человек из Ставропольского края. Но, мол, извините, цифровая ошибка. Поэтому будьте в любом случае аккуратны. И нет-нет, да проверяйте свои банковские дела. Нынче это полезно. Новость следующая, хорошая, не назовешь ее, ну, ни под каким соусом. Утильсбор снова поднимут. С 1 января 2027 года он вырастет еще на 10-20% в зависимости от типа техники. Индексацию подтвердили в Минпромторге. В ведомстве объяснили повышение успехами российского автопрома. Прости, господи. И заявили, что предыдущие индексации уже помогли добиться важных результатов. За 8 месяцев 2026 года доля автомобилей российского производства на рынке достигла 63,5%. Ну, не то чтобы мы рады. Есть еще одна новость. Авиабилеты могут подорожать к стоимости, хотя добавить сбор на поддержку отечественных самолетов. Ну, короче, хотите летать, ребята, сами все самолеты покупайте. Логика примерно такая. Новый сбор прорабатывают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Называют такие суммы до 500 рублей за билет на внутренний рейс, до 1000 за международный. При этом один из источников запускает более высокую доплату, до 700 рублей 2000, соответственно. По факту же это будет плюс 5-6 тысяч рублей, в лучшем случае, как мы знаем уже на практике. Вот такая новость. Володин снова возглавит Госдуму. Он бессменно занимает этот пост уже 10 лет. Это, кстати, рекорд для современной России. Такие вот рекорды. Вот такая новость еще. И патруль в Воронеже начал штрафовать самих чиновников. И, кстати, штрафовал уже на 2 миллиона рублей. Система «Дозор» с камерами и искусственным интеллектом ездит по городу и ищет мусор, граффити, грязные улицы и другие нарушения благоустройства. Но когда виновника или владельца объекта найти не удалось, штрафы прилетали районным управам и мэрии. С начала сентября в суд поступило более 100 таких исков. Чиновники теперь пытаются оспорить штрафы. Разработчики «Дозора» уже не исключают, что после судебных разбирательств настройки системы придется поменять. Ой, а что это? Что это?
1: Тру новости на рекорде.

0: 9 утра, 38 минут. Думай о планах на выходные прямо вот с утра четверга. Почему бы нет? С утра точнее. А что будем делать? Пойдем в кино, ребята. Есть парочка волшебных билетов с выбором фильма на ваше усмотрение. Когда хотите, тогда и пойдете. Единственное, что нужно сделать прямо сейчас. Позвонить Рекорд. 205-100, ровно и 3. Dance Radio.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jack.ru.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.

0: Итак, 9 утра, 43 минуты. У нас рекорд офлайн. На линии у нас Марина. Марин, доброе утро. Всем привет.
1: Доброе утро.
0: О, какой бодрый голосочек. У нас, чувствую, в настроении в хорошем, да? Правильно? С той ноги встала, видимо, Марина.
1: Вообще прекрасно. К вам дозвонилась.
0: А, слушай, а без 15:10 ты вот чем занята утром в четверг?
1: В настоящий момент еду за рулем на работу.
0: Едешь? А, вот почему человек счастливый. Потому что без 15:10 она еще только на работу едет. И вот из той категории счастливчиков, которые вот эти вот самые жесткие утренние пробки пропускают, докатываются до работы. А слушай, а до скольки ты работаешь вечером?
1: До 5.
0: Ой, как классно, слушай, какое хорошее у тебя рабочее место. Ай, Марин.
1: Прекрасно.
0: Прекрасно. Мариночка, в кино давно была вообще?
1: Давно.
0: Ну, хотя бы в этом году. Пам-пам, пошла загрузка.
1: А, да, да, была в этом году.
0: Что смотрела, помнишь?
1: Детей водила на Чебурашку 2 и Малыш.
0: А, что, Колобка мимо проехали, да?
1: Опять мимо, да.
0: Вот у кого не спрошу, никто на Колобка не ходил. Ай, Мариночка, смотри, дело простое. Я тебе сейчас загадаю один фильм. Расскажу очень краткое описание об этом кинофильме. Задача твоя по этому описанию — угадать, что это за кино такое. Итак, внимание. Пожилая женщина рассказывает эротические истории группе водолазов.
1: Ух ты.
0: Ага. Есть версия, что это может быть? Я тебе клянусь, ты знаешь, что это за фильм.
1: Это про русалку, что ли?
0: Какая русалка? Не. Там вспомни, она там пожилая женщина только в самом начале фильма. Вот с этого и начинается.
1: Русский фильм хотя бы.
0: Не. Это классика. Это классика настолько, что
1: «Титаник».
0: Это... Ну, конечно.
1: «Титаник», думала, не угадаю.
0: Конечно, это «Титаник». Ты молодец, ты справилась, я тебя поздравляю. Поэтому, Марин, что осталось сделать? А осталось только придумать, какой фильм хочешь посмотреть. Когда пойдешь и кого с собой возьмешь в кино, у тебя 2 билета есть. Я тебе желаю только приятного просмотра и отличного дня.
1: О, вообще супер, и вам хорошего дня.
0: Спасибо, Мариночка. Погнали вместе дальше. «Столды шоу», с нами Кайго и Парсон Джеймс на рекорде.
2: Рекорд офлайн.

0: сетью космическую.
1: Пара слов о погоде за окном. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 7. Потеплеется до плюс 15. По сообщениям Яндекс.Погода, день обещает быть облачным с прояснениями. Ветер дует северный, слабый, 2 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
4: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
0: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Количество людей в комнате резко увеличилось.
2: Существенно, я бы сказал.
1: Прям
2: я бы сказал в разы.
1: В четыре раза.
2: Дима Маланин, Ренат Каримулин с вами. Друзья, всем привет. Это «Попутчики на рекорде». 205-100-3. Наш телефон неизменен уже несколько лет. Звоните. Мы сегодня закрываем... Почти.
1: Подожди,
2: почти.
1: Мы мысленно закрываем.
2: Вернее так, готовимся к закрытию мотосезона в Красноярске. В гостях у нас сегодня командир мотовзвода полка ДПС госавтоинспекции города Андрей Машин. Андрей, приветствуем тебя.
3: Доброе утро.
2: И Александр Шестаков. Человек, который в представлении не нуждается. У него просто целая километровая представлялка.
3: Можно просто царь.
2: Да, он не первый год это говорит. Ребят, привет. Как настроение, Андрей? Давай с тебя начнем, потому что вот для вас это такое приятное предвкушение периода, когда можно будет немножко отдохнуть и расслабиться.
1: Ты так уверен, может, расстраиваешься.
2: Грусть-тоска, да, что вот, блин, заканчивается. И как
3: конечно же,
2: это
3: грусть-тоска, что вот, все это заканчивается, но пока для нас это не заканчивается, мы также остаемся на дорогах общего пользования, так. Также следим пока за безопасностью и после закрытия.
1: А слушай, а вот сезон закрывается. Как долго еще мотобат у нас катается? Вот,
2: ну. Есть какая-то прям отсечка, ну там условно говоря, не знаю, там.
3: Нет,
2: 15 октября и вот до 8 вечера, и все.
3: Конкретной отсечки нету. Будут смотреть по погодным условиям уже. Более подробно.
2: Если в теории снега не будет до Нового года, то да все нормально.
3: В теории можно покататься.
2: Хорошо. Саша, у тебя какой это по счету у тебя мотосезон? Вот уже, ну, такой профессиональный.
1: Столько не живут.
4: Сознательный 24-й.
2: Хорошо, бессознательный.
4: Бессознательный, ну, 14 лет и того получается.
2: Так,
4: я не буду говорить.
2: Тебе же 27, как бы.
4: Да, мне 24, да, исполнилось позавчера.
2: Слушай, вот ребята, с которыми ты катаешься, общаешься, кого тоже вы вовлекаете там с каждым годом в свою секту, в хорошем смысле. У всех плюс-минус одинаковые отношения к этому? Или реально, вот, допустим, есть ребята, кто, например, в этом году проехал просто дофига и говорит, блин, я уже не могу, давай скорее бы уже снег, потому что хоть отдохнуть чуть-чуть.
4: Не, ну, у меня там есть, да, наш товарищ одноклубник Илья, да, он в этом году проехал уже 21 тысячу километров там, по Европе, да, с Красноярска прокатился, вернулся обратно. И тут вот мы на прошлой неделе собрались проехаться до Енисейска. Я думаю, ну, позову его так ради интереса. Может, думаю, да, наверное, уже
2: подумать,
4: устал.
2: Будет 21 320 как, километров.
4: Ну, блин, да, ну, ты там 22 сразу. Да. Ну, поедешь? Ну, поедешь, поеду. Куда ты, столько можно?
2: То есть человек не устал.
1: А у него есть этот титул, как железная задница?
4: Ну, нет, по-моему, он такой титул еще не получил. Не было такой... Нет, вроде бы нет, да.
2: После поездки в Енисейск...
1: Учитывая качество дорожного покрытия, что в Енисейск...
2: Можно многие титулы получить.
4: Кстати, дорога там отличная вообще.
1: А сделали?
4: Изумительная вообще. 95% отличного асфальта.
1: Я просто помню еще те времена, когда ты на автобусе едешь и начинается последнее.
4: В восьмой яме уснул, да?
2: Я еще помню, как до Красноярска на пазике по гравийке ездили.
1: А откуда?
2: Отовсюду. Андрей, давай немножко про работу мотовзвода в этом году. Вот что-то было уникальное, необычное сезон 26-го года? Или плюс-минус все одинаково? Я имею в виду и количество нарушений, и количество, может быть, каких-то таких, ну, может быть, не всегда неприятных, но необычных ситуаций на дорогах, да, с которыми сталкивались.
3: Ситуации все уже изученные для нас. По количеству нарушений в этом году у нас, так же, как и мототехники в целом на дорогах, становится больше.
2: Больше
3: мототехники, больше
2: нарушений. Больше нарушений, да.
3: Да.
2: Что из, скажем так, основных нарушений, с которыми вы работаете, я так предполагаю, что все-таки это ребята и девчата, которые в этом году впервые себя, ну, скажем так, почувствствовали за рулем более-менее уверенно.
1: Ветер свободы в волосах, ну, впервые
2: да,
1: заиграл.
2: Да-да-да, вот это все, волосы назад и поехал, да.
3: Да, на самом деле нет, в первую очередь стараемся убрать водителей, которые не имеют права управления с дороги общего пользования.
2: Убрать так, кстати, прозвучало так
1: много
2: жестко.
1: Много таких по-прежнему?
3: Все так же много,
1: все
3: да.
1: Все так же много, да.
2: Получается?
3: Потихонечку получается.
2: Что говорят ребята? У нас тоже традиционный вопрос. Вот остановили, ну, нету прав. Как так получилось?
1: Во-первых, насколько пытаются, честно, мужики, ну, честно, вот, ну, блин, вот душой хочу, горю, вот не успел получить, блин.
3: Да, много попадается таких, кто еще обучаются, но не успели сдать, а мотоцикл уже приобрели.
1: А лето короткое,
3: хотят покататься.
2: Ребят, делать так нельзя.
4: И лет-то 10,
2: это не аргумент. Это не аргумент для сотрудников мотобада.
3: Ну и также очень много, да, несовершеннолетних, то есть 14, 13, там, 16, 17 лет.
1: Ну это вот
3: лет.
1: Те самые питбайки, эндурики, и вот эта вот вся история. Ну,
2: кто на ваши беседы реагирует более адекватно, люди постарше или вот молодежь?
3: Постарше.
2: Постарше.
3: Да.
2: Как молодежь обычно реагирует? Это всегда
3: не останавливается.
2: Первая реакция такая, не остановиться. Все-таки приходится же, ну, как-то мероприятия по поимке какие-то предпринимать и, ну...
3: Преследуем, пока в конечном итоге все равно рано или поздно куда-то он приедет.
2: Приедет и
3: он же едет где-то куда-то домой,
2: где-то остановится. Да.
1: Слушай, а я же знаю, по-моему, с этого же года, да, вас привезли в мотоцикл, который способен теперь не только по асфальту ездить, да, вы можете и с дороги свернуть, нет, нет,
3: да. Да. Да.
1: Вот в этом году были такие случаи, когда на удивление того, кого-то гоняли.
2: Скрылся в селе.
1: Он думал, я сейчас через лес пойду, а хлоп, сотрудник за ним.
3: Ну, прям такого, чтобы в лес не было, ну, какие-то проселочные дороги, куда они обычно пытаются уйти, да, для нас стали намного
2: это
3: легче.
2: Это одни и те же ходы у них есть.
3: Плюс-минус,
2: отходные пути.
3: Плюс-минус, да.
2: Плюс-минус. А вот все-таки человек куда-то приехал, где-то заглушил мотор. Дальше как беседа строится?
3: Ну,
2: добрый день.
3: Добрый день, да.
1: Прям так? Добрый, здравствуйте.
2: Точно не злой, почему?
1: Сударь, приветствую вас.
2: Еще погода приятная.
3: В первую очередь нужно уточнить вообще данные человека, сколько ему лет, потому что с несовершеннолетними там процесс оформления немного другой, там нужно вызвать родителей, в их присутствии уже все это составить.
2: Это же тоже какое-то время занимает, да?
3: Конечно, конечно.
1: Это сильно
2: хорошо. Посмотри, вот надо вызвать родителей. Родители на работе, ну, не знаю, день, условно говоря, там, будни. Вот ждем, пока папа там отпросится с работы или мама и приедет. Как это работает?
3: Ну, в первую очередь так. Если уже так не получается, тогда привлекаем сотрудников по делам несовершеннолетних.
2: И с ними уже работаем.
3: С ними уже работаем тогда.
1: Ну, это типа хуже, чем мама с папой приехали.
2: А это хуже, чем мама с папой приехали?
3: Да.
1: Конечно. Да. Поэтому мам, папа, если
2: так,
1: что...
2: Подожди, а если все-таки родители приехали, ребята, которые занимаются там по делам несовершеннолетних вот всеми вопросами, они тоже будут в конечном счете привлечены к этому вопросу?
3: В конечном счете да, потому что по окончанию оформления будет составлен рапорт по 5.35. Этот рапорт будет куспироваться в отделе полиции и дальше уже передаваться как раз-таки в отдел по делам.
2: Куспироваться, это занесен в книгу учета сообщения о преступлении.
1: Слушайте, покажите, а если, ну, допустим, нарушителю, условно, там, 16 лет или там 17 лет, он как бы бесправник, но с 16 же лет можно А-категорию
2: да?
1: получить,
2: это
1: да?
2: будет то же самое, если ему, например, 15 или 14.
3: Нет, это будет немного разные вещи. До 16 лет он не привлекается у нас к административной ответственности в связи с тем, что он не достиг возраста привлечения. Да, то есть там как такового штрафа не будет. А 16 уже будут полноценные штрафы.
1: То есть, но здесь уже получается, когда уже будет, как к водителю мототехники, но без прав. То есть уже как взрослому получается.
3: Все верно.
2: Вот так. Бывало такое, что дяденька, пожалуйста, первый-последний раз, клянусь, больше не будет, вот мне тут до дома.
1: Вот
2: пожалуйста,
1: крест.
2: Я вас не сдам, ничего никому не скажу, все, забыли, проехали.
3: Ну, говорят постоянно, но...
2: Это не работает.
3: Это не работает.
2: Обижаются, наверное, потом.
3: Наверное, но это моя работа.
1: Ну, опять же, понимаешь, обязательно обижаются. Сейчас же у вас же все фиксируется. У вас же там камера на груди. Как вот ты его отпустишь? Ну, скажи, я тебя сейчас отпущу, да, а мне потом как я
2: прилетит?
1: Буду? Прилетит.
3: Для меня это уголовная ответственность.
1: Вот. Поэтому, извините, меньше из зол.
2: Давайте паузу коротенькую сделаем. Пару треков на рекорде. Сегодня говорим про приближающееся завершение мотосезона. Как это будет в этом году, тоже обязательно расскажем.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: попутчики.
1: Друзья, продолжаем. Сегодня говорим про то, как в этом году еще пока проходит в силу погоды, да, такой приличный мотосезон. Саш, вот мы говорили сейчас в первом блоке, что действительно количество людей на мотоциклах увеличивается, но я так понимаю, что есть, наверное, люди, которые после покупки мотоцикла и получения прав не примыкают обязательно к какой-то банде, да, вот там, ну, в хорошем смысле. А и вопрос такой: есть в Красноярске хотя бы один человек с мотоциклом, которого Шестаков не знает лично?
2: Да, за скидкой глаза не видел.
1: Есть. Его зовут Игорь, да?
3: Живет
1: Андрей. Привет, Андрей.
2: Привет, Андрей. Вот, ну, конечно, с каждым годом все больше и больше садится наших горожан за руль мотоцикла, особенно девушек.
3: Особенно. О, кстати, девушек. Хотел заметить, слушай, правда, реально в этом году, знаешь, проезжает такой байкер, ты сначала думаешь, мужик, а потом такой, девчонка.
1: Смотришь вслед и понимаешь, что...
3: Да, и это, слушайте, ну это, конечно, красиво, но это прям отвлекает,
2: ребята. Да, повышает аварийность на дороге, да. Засмотрелся, оп, вот оно, да.
1: Да, Саш, по поводу все-таки примыкания к какой-то вот, какому-то сообществу, это как бы некая традиция или это по желанию, или есть одиночки реально, которые просто убежденные, вот, ну вот я вот один.
2: Да, блин. Много таких, которые, в принципе, купили мотоцикл и просто катаются.
3: Интроверты такие.
2: Да, вот.
1: Ну, им не надо вот.
2: Честно говоря, немножко, конечно, расстраивает, что все-таки клубная культура такая немножко для...
1: Она более, должна быть клубной, да?
2: Да, для более взрослых людей, которые осознанно садились за руль мотоцикла давным-давно. Сейчас как бы, ну, молодежь примыкает, но просто используют мотоцикл как транспортное средство.
3: Слушайте, сейчас на самом деле, ладно, вот клубы, не клубы, вот у меня много знакомых, правда, в этом году купили себе мотоцикл, и они вот, они не вступали в клуб никто, но они каким-то образом кучкуются, ну, вот там, по 5, по 10 человек.
2: И небольшие партии передвигаются, 100-200 человек, да?
3: Да-да-да. И поехали кататься, как бы, вот такая вот движуха, кружочек поинтереснее.
1: Как куда-то попасть, примкнуть, вот человек просто, парень, девушка, вот купил байк, есть права, не знаю, яндексишь в Яндексе, да, как это, Красноярск,
3: где вы, люди,
1: ближайший мотоклуб, алло, вот как это работает?
2: Да вообще у нас есть, да, в городе несколько точек, это само собой традиционно, это набережная на речном вокзале, это площадка перед Дом быта, там ребята паркуются, ну и на гостинице Октябрьской, всегда кто-то где-то там есть, поэтому может приехать и уже кружки по интересам
1: подобрать. Просто спросить.
2: Конечно, да.
3: А есть какой-то обряд инициации? Ну, типа, ты такой должен...
1: Посвящение.
3: Как вот ты приезжаешь?
2: Ну, то есть шлемом по заднице получить, да?
3: Ну, как? Чем?
1: А, вот так, да? Такой обряд?
2: Шлемом!
1: Тогда Дима повременит. Повременит, пожалуйста.
2: Не торопись, Дима, не торопись, да.
3: Я передумал резко, просто на мотоцикл садиться сейчас.
1: Ну, все равно какая-то традиционная история. Знаешь, как вот в октябре-то, я помню, меня посвящали, мы там флаг несли, книжку какую-то там по спортзалу по кругу. Что-то такое есть?
2: Да, конечно, да, мыть мотоцикл старшим. Там, да, заправлять бензином.
1: Я, насколько знаю, это международная традиция — мыть мотоцикл старшим.
2: Ну, конечно.
1: Я в кино, я тут недавно смотрел просто
2: про
1: байкера в кино.
2: Вот, понимаешь, все вот эти гадкие мысли про байкеров именно через фильмы.

0: Мотоклуб, где чисто китайские мотоциклы. Ну, их все просто развелось.
1: Или
0: очень много.
1: Чисто Уралы, например. Я знаешь, хотел спросить. А вот это сообщество, это же как бы просто на слуху, не надо нигде регистрировать там, да?
2: Да нет, конечно.
1: Ты просто придумал и все.
2: Конечно, это такое сборище, можно сказать, неформальное.
1: Между собой вы как бы конкуренты, партнеры, коллеги, как-то взаимодействуете. Может быть, есть, ну, не знаю, какая-то конкуренция в плане того, что вот нам надо побольше людей новых привлечь, да, и нас будет тогда побольше, банда больше и как бы и всего больше.
2: А
1: или как это работает?
2: Делить на самом деле нечего. Мы объединяемся только для проведения таких больших городских мероприятий. Да, открытие, закрытие мотосезона, например, какие-то фестивали. Потому что одному клубу, ну, не под силу поднять такое мероприятие. Потому что нужно большое количество людей, нужны рабочие руки. Поэтому мы для этого и объединяемся, друг другу помогаем. А где-то кого-то больше, это, в общем-то, нас абсолютно не беспокоит. Слушайте, это же не коммерческая история, там делить нечего. Дорога на одна.
0: Вот, ладно, хорошо, окей, понятно, там кружочек по интересам и прочее. А если, вот, допустим, прийти в клуб, зачем? Ну, ты никогда не был байкером, ты условно купился мотоцикл, и такой, ага, я теперь мотоциклист. Но ты понятия не имеешь, как там что крутится, вертится, работает. В случае, что что-то сломалось, куда тебе идти? И вот человек приезжает, допустим, мужики, ну, помогите, я как бы не очень понимаю, вот здесь вот, ну, вот с такой целью много приходят в клубы?
2: Да, конечно, много таких людей, которые новички, не знают, куда им податься. Вот поэтому все всегда там помогут, расскажут. У нас, к счастью, нет дифференциации по цвету штанов, да, вот как это в известном фильме. Поэтому все друг другу помогают, абсолютно знакомые, незнакомые, на трассе где-то что-то случилось. То есть, ну, это за правило помочь.
0: Кстати, на трассе байкеры одни из самых вообще, в принципе, взаимопомогающих водителей, потому что, то есть, так они работают с автомобилистами. Так, мне кажется, даже с дальнобойщиками уже
2: нет,
0: не работают.
2: Конечно, да.
0: А вот именно мотоциклисты.
2: Правило левой руки.
1: А в чем прикол?
2: А мы должны...
1: Почему, как, ну, почему вот говорят, так, что а у там других все по-другому?
2: Мотобратство, ну и есть мотобратство. Это, потому что даже... мы все ходим по лезвию ножа.
0: Они же дожидают для себя друг друга. Мотобратик. Мотобратик.
1: Братик,
0: да. Мотобратик.
1: Слушай, это же повод завязать и знакомство, в том числе. Наверняка конечно, поздоровались конечно. Да, раз в жизни, и потом 20 лет дружат, да, и семьями, и так далее.
2: Абсолютно,
1: мне кажется,
2: да.
1: Это
2: вот мы, на самом деле, вот я всем всегда говорю, что, ребят, ну, даже на мероприятиях, мы здесь собрались в большой компании. Мы все абсолютно разные. Там кто-то там, ну, разных сословий. Кто-то там, там бедный, богатый.
0: Кто-то крестьянин, кто-то
2: феодал. Да. Неважно, да, мы разные. В обычной жизни бы мы никогда не пересекались друг с другом. И у нас есть одно объединяющее, это мотоцикл.
1: Точек соприкосновения просто не было.
2: Конечно,
1: да. А сейчас да, она
2: вот,
1: появилась.
2: Конечно, а вот да, те же автомобилисты. Ну, где там они ездят, каждый в своей коробке сидит и никого ничего не знает. А здесь вот кто-то там банкир, кто-то там обычный рабочий, дворник. Неважно. То сел на мотоцикл, условности все отбрось, ты все, ты равный среди равных. Все, другого
1: это,
2: быть
1: вот
2: не может.
1: Вот это круто. Саша, возвращаясь к кино, ну, естественно, к зарубежному, потому что я вот, например, русских фильмов про байкеров не знаю пока. Ну, может, и сделают, конечно. Я приличных, я имею в виду. Есть такая, как бы, некая концепция. Вот есть барники, да, любимый бар, там, банды какой-то. Вот да. Они там собираются, там, приезжают какие-то там ребята с другой банды, начинаются какие-то там терки у них, ну, и так далее. Там. А вот это у нас есть у каждого из более чем 10 клубов, да, какое-то любимое место. Место или, может быть, места, где вы действительно помимо набережной и вообще улицы, где-то вот тусите, не знаю, там, пьете чай, какой-то, ну, какие-то другие спортивные напитки, там, это, слушайте музыку, там,
2: да, такие бодрящие напитки.
1: Наверняка там, среди байкеров и музыканты тоже есть.
2: Конечно, конечно, вот есть там, да, вот, которые профессионально занимаются музыкой, дают концерты. Вот, ну, как такого, к сожалению, одного места у нас в Красноярске нет, мы сейчас одно...
1: Надо сделаться.
2: Да, вот мы сейчас, вот, где у нас есть Кван, там, да, вот эта площадка.
1: У нас есть хороший ведущий, вот, Дима, берите его тоже.
2: Да, да, вот мы сейчас ее...
0: Подождите, я еще и музыкант, не забываю.
1: Вот, я к этому и вел.
2: Три в одном флаконе, да.
1: Вот, пожалуйста, да, Дмитрий.
2: А диколон шипр, можно сказать, такой бодрящий.
0: 83.
2: Вот, одно место вроде появилось, где мы отмечали день рождения мотоцикла. Это во дворе Кванта.
1: А это какой? Подожди, день рождения мотоцикла.
0: Какого-то конкретного мотоцикла?
2: Да.
0: Самый старый Урал Красноярского.
2: Да, вообще традиционно 29 августа ежегодно во всем мире празднуется день рождения мотоцикла. Первый мотоцикл был разработан, там произведен Готлибом Даймлером, да, в 1895 году. В 85-м, да.
1: С прошедшим, получается.
2: Да. Вот мы собрались, у нас была там небольшая компания, по-моему, 450 человек, что ли, что-то такое.
0: Чисто между собой.
2: Да, был концерт, как бы, ну, вот были напитки веселящие, бодрящие. То есть, ну, как бы и думаем, что будем традицию продолжать. Вот, а вообще, конечно, по поводу фильмов, да, у нас есть... Наверное, самый настоящий фильм про байкеров, который именно показывает, как мы есть. Он не наш, он зарубежный, реальные кабаны. И вот там...
1: Вот реально Кабан, я почему-то тоже про него...
2: Вот этот фильм как раз показывает то, кто мы есть на самом деле.
1: Давайте паузу.

0: паузу коротенькую и пару треков, если Дим-то не против.
1: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская 2Е.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
9: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, сегодня говорим... Привет еще раз всем. Сегодня говорим про мотосезон 2026 года. 205-100, ровно 3, телефон прямого эфира. Радио Рекорд, попутчики, ребят, дозванивайтесь. Как у вас прошел сезон в этом году, если вы за рулем байка? Вот такой вопрос. И сейчас мы зададим ребятам вопрос, который мы точно им ни разу не задавали, но он во многих аспектах принципиальный. Ребят, какой... Что за тип женщин, которые предпочитают байкеров? Саша.
2: Все.
3: Погоди, у меня же уже есть. У меня же был ответ. Которые любят, чтобы между ног было что-то большое, вибрирующее. Ну, мотоцикл.
2: Я говорю, все.
1: Андрей, как ты ответишь на этот вопрос?
4: Я Александра полностью поддерживаю.
1: Да, блин. Ладно.
2: Некрасиво говорить, женщин не бывает.
1: Да. Андрей, смотри, вот понятно, что когда ты каждый день на смене, ты там опыт нарабатываешь с каждым днем. Но тем не менее, какие-то там традиционные вещи, регулярные. Освежить в памяти знания ПДД, там теорию, например. Да? Какие-то, может быть, там курсы профессионального мастерства как-то вот оттачивать. Что-то есть такое вот в регулярном режиме, то, что вы делаете, да, там помимо работы основной?
4: На регулярном нет. Это у нас в начале сезона, чтобы вкатиться больше... Как бы вспомнить вообще, как сидеть на мотоцикле, так скажем.
1: Из зимы как-то вот выйти.
4: Да, из зимы, чтобы выйти. А потом это все уже на дороге все равно накатывается.
3: Опять же, когда ты вот Саша, мне кажется, не даст соврать. Когда ты уже, ну, не первый сезон, когда ты в курсе, как бы, это тот навык, который не пропьешь. Это как вот на велосипеде. Ты один раз научился кататься, и все.
1: Это так? Или если там, грубо говоря, пару лет ты не садился, уже
2: ну, конечно,
1: что-то может вылететь из головы?
2: Ну, не то, что ты...
1: Из головы,
2: да. Из тела. Да. Вот. Если шлем не использовать, то вылетит все. Вот. Конечно, навык нужно постоянно поддерживать, потому что это такая есть специфика управления мотоциклом. Это корпусное руление. Там ну, достаточно много тонкостей, которые, ну, вот если ты там, несколько лет не...
3: Ну, не будет
2: обновлял,
3: так,
2: да?
3: Не то... будет же такого, что ты сел такой, ой, как баран на новые ворота. Ну, все равно какой-то, ну, вот я не знаю. Вот я...
2: А это мотоцикл, да?
3: Ну, типа, да. Просто я не часто езжу на мотоцикле, как правило, каких-нибудь...
1: Но бывает.
3: Ну, каких-нибудь южных странах, да, вот там, где... Не то чтобы можно.
2: Не, конечно, просто в начале сезона, да, ты немножко вкатываешься. В любом случае, даже там, ну, там, 7 месяцев был перерыв. Это... неизбежно.
1: Чем байкер занимается зимой? Вот это вот, знаешь, как камин, чаечек, значит, кресло-качалка.
2: Ждет, да, такой, ждет. Сидит в шлеме возле окна. Да.
3: А мотоцикл грустный. Рядом.
1: Да, это, естественно.
3: Он его пледом накрыл,
1: конечно,
3: чтобы он
1: не конечно. Замерз.
2: Есть такие товарищи, которые на зиму мотоцикл заносят домой и заставят в зал.
1: Это я и сложно их в этом обвинить?
2: Конечно,
3: не так. Если он, допустим, холостой мужчина, у него в стиле лофт квартира.
2: Подожди, некоторые жены переселяют в соседнюю комнату, если будет мотоцикл. Извини, дорогая, но мой друг.
1: А ты где будешь спать, да, вот это вот?
2: В гараже.
1: Андрей, чем мотовзвод занимается
4: зимой? Зимой это сотрудники ДПС, которые несут службу на автомобилях.
1: Ага.
3: Вот так вот.
2: Да, мы их зимой не узнаем, потому что они без шлема.
1: Так, а вы кто? Подождите, первый раз вижу, да?
3: А есть вот типа категория ваших коллег, которые к лету начинают вам завидовать? Ну, типа, зимой вы все в радных условиях, а летом вот эта вот избранная элита пересаживается на байки и поехали.
1: И по-другому себя чувствуешь?
4: У нас в подразделении некоторые боятся мотоциклов, поэтому не все так, да.
1: Не все так романтично настроены, да?
4: Да.
3: Ну вот.
1: Ну, понятно.
3: Такая вот мысль.
1: Такая. Давай немножко из города перенесемся, потому что я знаю, что вы работаете периодически не только внутри Красноярска, да, где-то еще на выезде. Вот как только ты выезжаешь за пределы города, что-то меняется там и в вашей работе, да, и вообще в поведении, в том числе ребят на мотоциклах, трассы, возможно, небольшие города, где-то периферия, вот наверняка тоже где-то привлекаетесь к работе. Как это выглядит вот за пределами больших городов?
4: Ну, мы работаем только в направлении, где город у нас Дивногорск. Вот. В целом, в самом Дивногорске особо работа не отличается от Красноярска. Она такая же. Да, еще работаем на трассе. Там стараемся работать по встречному направлению, так скажем, потому что многие мотоциклисты любят этим грешить.
3: Ой, слушайте, а я вот в этом году мы ездили с группой Волга, легендарный, выступать на...
1: Культовый, я бы сказал.
3: Легендарный, мы называем легендарный. Почему, никто не знает, но легендарный. А не в этом суть, на Мир Сибири фестиваль, и вот я обратил внимание, наш мотовзвод там был, были мотоциклы, были ребята наши красноярские.
1: Это тоже вот традиционная такая история?
4: Это уже спецрота.
1: Ага.
4: Этим занимается. Это уже не мы. Мы только обеспечиваем безопасность в городе Красноярск и Дивногорск.
3: В общем, да, я вот видел то, что... Я знаю, что это красноярские были ребята точно, ну, то есть 100%. Но вот привезли прямо байки, вот они там патрулировали.
4: У них это ежегодная, да. Да, акция, они каждый год туда ездят.
1: Андрей, профилактика в части безопасности, мы сейчас плавно так к экипировке будем переходить, да, и к каким-то правилам поведения. Вот часто ли профилактические беседы устраиваете? Просто все нормально у человека, все с правами хорошо, и с мотоциклом все хорошо. Остановили просто, чтобы, там, не знаю, поздороваться, спросить, как самочувствие, спросить, как дела, куда двигаешься, да, пожелать счастливого пути. Какие-то, может быть, основные моменты напомнить, если сложная обстановка, если где-то, например, в городе ремонты начались, там, особенно летом, да, вот какие-то такие вещи, ну, чисто вот человеческие, бытовые.
4: Ну, это в основном все с первосезонниками, потому что их видно, особенно в начале сезона, их очень сильно видно.
1: По глазам их видно? Как...
4: Нет, видно, что они не особо уверенно передвигаются на мотоцикле. Ну, такой, да, как бы...
1: Такой ужас просто в глазах, и вот неуверенная
4: да, такая походка. Да, и с ними уже какие-то это, более профилы. Даже если у них вот все хорошо, профилактируем, который... объясняем, рассказываем.
3: Это вот тот самый, который едет на заднем колесе, но не потому, что он профессионал, а потому что он...
2: Мне страшно, да.
1: Как реагируют первосезонники на первую, самую первую в жизни встречу с сотрудником Мотобот?
4: Многие прям ждут.
1: А, вот так?
4: Да, да.
1: А
2: мы не останавливаются.
4: Мы вот ждали, когда вы нас проверите. Вот я получил права, вот прям хотел, чтобы меня проверили.
1: Вот теперь точно все нормально.
4: Теперь посвящен, да.
3: А можно, смотрите, какой байк купил, а? Похвастаться хочет. Такое может быть.
1: Девушки за рулем мотоциклов. Как с ними происходит общение? Ну, во-первых, это, скорее всего, приятно. Во-вторых, что во-вторых?
4: Это такие же водители.
1: Политкорректно.
4: Для нас это такие же водители.
3: А вот, ну, хорошо. А как граждане, они более дисциплинированы, чем мужчины? Допустим, чаще всего, что у них все в порядке с документами, и страховочка есть, и все в порядке, и вот они такие молодцы.
1: С документами, с маникюром, со всем.
2: С ресницами и волосами.
1: С ресницами и волосами.
4: Ну, если честно, такую статистику мы не ведем, но мне кажется, плюс-минус это все одинаково.
1: Саш, принципиально отличие в поведении женщин-водителей байка, мужчин-водителей байка, ну, наверняка эти отличия какие-то есть, да, потому что, ну, часто говорят, что женщины-водители автомобилей более усидчивые, там, более внимательные, ну, в основном, да, может быть, более осторожные.
2: Ну, конечно, более осторожные.
1: Вот это та же ровная история, только с байком, или есть какие-то
2: еще? А вот
1: еще
2: там в зале фишки?
3: Погодите.
1: У нас есть вопросы зала.
3: Вопросы зала. Чисто визуально, по посадке на мотоцикле можно отличить женщину от мужчины?
2: Ну, да, когда едешь за мотоциклом, если увидишь перевернутое сердце, то само собой.
1: Если тебе не хочется отрывать глаза от едущего впереди мотоцикла, значит...
3: А прикинь, какое разочарование тебя настигнет, если вдруг ты обгоняешь.
1: Если ты увидел мужское перевернутое сердце.
2: А там борода, да.
1: Там борода. Ребят, у нас позитивный эфир, вы о чем вообще? Какая борода? Саша, все-таки действительно, как-то психологически девушки, особенно когда вот там первый-второй год, первый-второй сезон, вот первые, может быть, самые дни, наверняка же тоже общаетесь, и
2: да, они конечно, делятся какими-то эмоциями. Да, конечно, это видно все равно, все-таки физические данные у мужчины и у женщин, они разные, мотоцикл, ну, он и мощный, и тяжелый, даже там небольшой кубатуры, поэтому они более
1: даже
2: аккуратные.
1: Даже руления,
2: ну,
1: и так
2: конечно,
1: далее,
2: да? Им физически тяжелее, чем нам. Вот хотя там есть у меня там одна знакомая, которая на Харлее носится, так что там
1: нормально все.
2: Мужику, да, позавидовать.
1: Что девушки, молодые водители байков спрашивают уже опытных мужиков водителей байков? Вот, ну, не знаю, по технической части.
2: Кто не женат?
1: Давайте мы пару треков послушаем на этой ноте.
0: Мы за культурное и безопасное движение. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Натичье, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
9: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: попутчики.
1: Тут выяснили, что, оказывается, в мотоцикл надо меньше бензина заливать, чем в машину. Ну так, информация к размышлению на следующий сезон.
2: Нет, подожди,
1: на следующий сезон.
2: Что ты вот тоже начинаешь? Во-первых, ну,
1: это не я сказал.
2: Потому что там бак меньше. Да. Но я вот знаю, там как вот там расход-то бывает, не как, как у машины, блин, 10 литров некоторые едят.
1: Это
2: там,
1: что за аппараты?
3: Не, ну если, конечно, отжигать там на спортбайке, то там будет расход и 12 литров спокойно.
2: Да,
3: а если ездить, то есть, ну, с разрешенной скоростью по ПДД, то ну, 5,5 литров.
2: Это при каком объеме двигателя, например?
3: Ну, вот у меня там 1,9, да, почти 1,8.
2: И 5 литров?
3: Да, 5,5.
2: Так, а как вот ты при моторе 1,9, 1,8 на газ не нажимаешь?
3: Так, он же не оборотистый, у него низкооборотистый.
2: А, у тебя чоппер, ну, он...
3: Да,
2: ну,
3: туристический,
2: не,
3: да.
2: Не провоцирует.
3: Не провоцирует, абсолютно, да.
1: Ребят, буквально последние там приготовления, которыми сейчас вот ребята, кстати, занимались за эфиром, к субботе. Саша, вот приятно всегда каждый год это анонсировать, про это рассказывать и приглашать. И давай мы этим и займемся. Как это будет? Как это будет и где это будет? Плюс-минус понятно, особенно кто бывал уже на торжественном закрытии. Все-таки для тех, кто впервые, возможно, сейчас слышит, что есть такая традиция, а это многолетняя уже традиция.
2: Кто-то, возможно, Смоленск. Вообще не байкер даже.
1: Да, но захочет прийти и правильно сделает, потому что вот я не байкер, но я был пару раз, и это прикольно, это можно пофотографироваться, это можно руками потрогать. Настоящие байки очень разные, разных лет. И, ну, Саш, продолжи.
3: Да, ну, в общем, приглашаем всех в эту субботу, 26 сентября, 14.00 на остров Татышев, на парковку с восточной стороны. Программа будет для всех очень интересная, обширная. Будут и конкурсы, и будет выступление у нас замечательной кавер-группы «Штопор» из солнечных Акасии.
1: Ага.
3: Да, вот, будет выступление мотокаскадера. Вот он попрыгает там через кольца горящие, да, парами.
1: Все трюки исполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
3: Повторять, да, дома точно не надо, но со стула можно грохнуться. Вот. Потом будут... выступление у нас еще мото-джимхана, это фигурное вождение мотоцикла. И программа у нас закончится, как всегда, красочным мотопарадом по улицам нашего города. Программа будет, ну, для всех интересная. Байкеры немножко погрустят, горожане порадуются, что наконец-то те двухколесные до следующего сезона
1: поедут в гараж,
3: да. Вот, и хотелось бы обратиться к водителям. Вот очень бы вас прошу, когда будете идти по городу колонна, не вклинивайтесь, пожалуйста, не нарушайте поток, да, подождите буквально там 3-4 минуты, колонна
1: это
3: пройдет.
1: Это всего лишь
3: спокойно.
1: Раз в год проехать.
3: Да, мы идем в сопровождении мотовзвода, правил никаких не нарушаем. Вот чем быстрее мы пройдем, тем, да, быстрее откроется движение, перекрытий больших на улицах не будет никаких.
1: Это не критично,
3: только на проход, да, колонны. Вот это, во-первых, для безопасности всех.
2: А во-вторых, это просто красиво.
3: Красиво, да.
1: Это красиво.
3: Можете махать в окна, снимать на телефоны, фотоаппараты, я не знаю, там...
1: Приветствовать, улыбаться.
3: Конечно.
1: Девочкам воздушный поцелуй можно слать. Это всегда тоже...
3: Да. Телефоны разбрасывать девушкам, особенно мотоциклистам.
1: Ну, да. Андрей, для вас это тоже праздник, я знаю.
2: Аккуратно.
1: Вы тоже в этом участвуете. Не просто потому, что там по работе, да, а с удовольствием в том числе.
4: Конечно, за много лет уже сами привыкли, у нас там мероприятие стало тоже традиционным. Насчет радуемся, конечно, непонятно, больше радуемся или грустим.
2: Но это такая, знаете, светлая грусть. Вот, ну...
1: Слушай, а сотрудники мотобата со смены вышел, значит, форму снял, надел жилеточку кожаную.
2: Вот вопрос, да.
1: И в какой банде он состоит?
3: И слился с толпой.
4: Слился с толпой, да. Только, и все.
2: Погоди, ну а ты реально...
1: Я понял, это секрет.
2: Есть такие сотрудники, которые реально, вот он приехал, у него служебный байк, вот он вечером в конце смены он приехал, да, запарковал его в гараж, вышел, сел на свой байк и поехал.
1: Поехал музыку слушать и чай пить.
4: Бывает такое, что он вышел, поехал кататься, а ему утром опять на работу. А он еще полночи носится.
1: Ты сейчас про кого-то конкретного коллегу говоришь?
4: Конечно.
2: Он понял.
1: Большой привет. Ребят, давайте мы паузу коротенькую сделаем. У нас еще будет время пообщаться. Мы про экипировку обязательно тоже и про безопасность. Важные вещи проговорим.
2: Подожди, ну какие покатушки без хорошей погоды?
1: Конечно.
0: Попутчики.
2: Сейчас на улице плюс 7, как сообщает нам Яндекс.Погода, потеплеет до плюс 15 сегодня. Облачно с прояснениями ожидаем в течение всего дня. Ветер дует северный, слабый, 2 метра в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
6: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
7: «Уютный дом 2009». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Рекорд. Реклама.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, продолжаем. Мы, как обычно, летим в эфире. Вот куда время убегает, непонятно. Мы сегодня говорили про приближающееся закрытие сезона в Красноярске. В субботу обязательно еще в самом финале проанонсируем. Ждем всех на острове Татышев. Андрей, вот два слова давай про безопасность все-таки. К чему вы всегда призываете? Базовые вещи, которые обязательны из экипировки для мотоциклиста, особенно для начинающих, про которых мы сегодня тоже говорили.
2: Вообще, согласно ПДД, у нас из экипировки только шлем должен быть. Только шлем. Но экипировки много не бывает, тем более...
1: Это из того, что формально прописано, да?
2: Там конкретно, да, шлем? Прописано, только мотошлем должен быть у нас.
3: А в шлеме голова тоже, ну, неплохо, если... Ну,
1: желательно,
3: чтобы
1: да.
3: была, да.
2: Да.
4: Это первая голова, а потом уже...
2: Остальная экипировка не регламентируется, ПДД вообще никак, но если тем более это первосезонник, много экипировки не будет.
3: Во-первых, я думаю, что важно, вот черепаха, да, ну, правда, в случае там падения чего-то, обезопасить свой там позвоночник, как минимум.
2: Конечно, когда жарко, это же личная безопасность.
4: А так, куртка с защитой, само собой.
1: Андрей, все-таки давай, вот мы сегодня говорили про молодежь в самом первом блоке, да, что особенно тех, кто еще не достиг у вас совершеннолетия, там, 16 лет, им и их родителям внушение небольшое сделаем, что все-таки, ребят, это опасно может быть и опасно критически, поэтому вот...
2: Пару да, слов. В первую очередь к родителям не нужно, если ребенок вас просит покупать ему питбайк, потому что последствия этого могут быть очень даже плачевные.
1: Саш, два слова тоже про экипировку, мы тебе традиционно...
4: Да, я можно еще быстренько ставлю 5 копеек по поводу детей и взрослых. Если у вас есть желание приехать на закрытие мотосезона своим ребенком и мотоциклом, мы предоставляем такую возможность с 10 до 12 на закрытой площадке на своей технике немножко покататься под присмотром уже более опытных байкеров.
1: Вот. Поэтому,
4: да, кто хочет, берите своих детей на прицепах или как-то.
1: Все будет безопасно под контролем.
4: Да, да, да, да. С 10 Хорошо. До 12 на парковке. Вот. Ну а про защиту, само собой, в городе ну, можно на небольшие скорости там обходиться, ну, минимально по ПДД, а если трасса, то само собой полный экип. Это мотоштаны, мотокуртка, перчатки.
1: Мотоботинки, это я запомнил.
4: Однозначно, мотоботинки, это очень важно. В любую погоду, даже в городе, без них никак. Ну что, бывает по трассе, когда и там идешь там, ну, там 100 км в час, и тебе в грудь прилетает какой-нибудь типа шмель, да, ну то если не будешь без экипа, это, ну только как минимум,
1: синяк, да. Синяк это минимум.
4: Ну да, да, да. Ну а если уж говорить там более там, серьезной истории, то экипировка нужна.
3: Да, слушай, ты бывает, вот на машине едешь, бывает, из-под попутного, либо в третий раз камень просто вылетает, и в машину
1: же,
3: прилетает.
1: Это страшно.
3: Ты же потом выходишь, видишь вмятину на машине, ты понимаешь последствия, это силу удара. А представьте себе, если прилетает, ну вот прям...
1: В голое тело.
4: Ну
1: голое
4: да,
1: тело.
4: И как говорится, чем отличается говорит, веселый байкер от грустного, у веселого все зубы в мухах.
1: Андрей, тебе, твоим коллегам огромное спасибо. Удачного завершения, да, и Саш, давай еще раз. Буквально коротенечко, всех приглашаем в субботу.
4: В эту субботу, 26 сентября, приглашаем всех в 14:00.
1: В 2 часа дня.
4: Да, в 2 часа дня. Вот на остров Татышев, на восточную парковку. А байкерам желаю быстро не гонять и медленно не тормозить.
1: Андрей Монш, Александр Шестаков, спасибо, что к нам приходите традиционно.
4: Спасибо, что Ленинат, зовете.
3: Ра-та-та-та-та-та-та. Поехали.
1: Мы сейчас на Питер.
3: Да, прям вот верхом.
1: Давай.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброго и бодрого утра. Действительно, 7.01, правда, у нас на часах. И это вейкаперы. Что ж, начнем сегодняшнее утро с чего? С дождика мы начинаем. Интересно, с чего начинаете его вы? Надеюсь, с теплой кружечки горячего прекрасного кофе.
2: Доброе утро, друзья! У нас сегодня что, четверг? Все верно же?
1: Все верно, четверг.
2: 24 сентября. Что мы делаем обычно по сентябрям?
1: Ждем, грустим, думаем о Новом годе. Нет?
2: Ну, кстати, помнишь, Никита начинал уже недели считать? Я заглядывала в начале этой недели. По-моему, 15 недель осталось. Даже уже меньше.
1: Зная Никиту, он начинает считать дни до Нового года.
2: Летом.
1: С 1 января.
2: Эх!
1: Такой думает, пора готовиться.
2: Пора. Мы сегодня обязательно вас порадуем чем? Гороскопами порадуем, горячими новостями, актуальными новостями. У нас, наверное...
1: Да это факты будут еще.
2: Есть смысл о кино поговорить по четвергам. Ты что, не смотрел прикольное?
1: Вообще ничего. То, что я смотрел, нельзя обсуждать.
2: Серьезно? Ты настолько взрослые фильмы смотришь?
1: Не, они настолько неинтересны, наверное, широкой публике.
2: Так, ладно, у нас еще есть рубрика «Я в эфире», она будет через полчаса. Вы будете присылать ваши голосовые сообщения. Это вообще можно считать ваша рубрика. У вас такая есть уникальная возможность звучать на радио каждый день.
1: Слушайте, ну раз такое дело, можно я пойду погуляю?
2: Нет, нельзя. Наша задача сейчас выбрать тему. Смотри, у нас есть повод. Давайте посмотрим, что сегодня можно отметить. Всемирный день моря.
1: На море захотелось, в больное бьете, да? Ладно, хорошо, Всемирный день моря, если вы там находитесь или собираетесь туда ехать, завидуем.
2: Праздник законченности дел.
1: Нет такого праздника у меня. Дел еще выше крыши.
2: День незапланированных безумств.
1: Да что же вы творите-то? Я точно пойду гулять. Давайте так, безумство можно творить, только не на дороге, чтобы никому не вредить.
2: Поддерживаю. Международный день караванщика.
1: Караванщика?
2: Caravan, International Day of Caravan.
1: Caravan. Если вы в караване, то напоите лошадей.
2: Всемирный день горилл. Какая вы горилла?
1: Ну, горилла, она же одна бывает. Ну, максимум альбинос бывает.
2: Какая
1: вы обезьянка? Вот их много.
2: Вот их прям много?
1: Хорошо,
2: я шимпанзе.
1: Шимпанзе?
2: Да.
1: Я, наверное, горилла.
2: А какая самая маленькая такая веселенькая?
1: Не знаю, лемурчики, может. Это не обезьян.
2: Лемурчик, это не обезьян.
1: Давай вот так вот. Кто вы в зоопарке?
2: Давай.
1: Я в зоопарке?
2: Кто?
1: Сторож. Хотелось бы быть по эту сторону клетки все-таки.
2: Так, слушай, я, кстати, второй раз в жизни лемуров трогала.
1: Трогала лемура? Лемур был согласен, ему было 18.
2: Они такие прикольные вообще.
1: Ты аккуратнее, сейчас придет парень лемура.
2: Так, все, я лемур. А ты в курсе, что у них матриархат?
1: Матриархат?
2: Да, реально.
1: Жесть какая.
2: Пацаны лемуры вылизывают ноги. Ну, нам вылизывали.
1: Так, это какие-то неправильные лемуры со своими заскоками. Ну, ты адресочек скинь, все-таки интересно, что
2: так,
1: это за лемурчики.
2: Ребят, в общем, кто вы в зоопарке, присылайте ваши сообщения голосовые в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Погнали!
0: Вейкаперы на рекорд.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 24 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правила бритвы Оккама. Не стоит приумножать сущности сверх необходимости.
3: Тельцы, сегодня вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны.
1: Близнецы, сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров.
2: Рак, сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе.
3: Львы, не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности.
1: Девы, извечная борьба между здравым смыслом и движениями души, время от времени происходящей в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи.
2: Весы, сегодня вам может здорово повредить вашу неугомонность.
3: Скорпионы, сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти это положение может только рациональный подход.
1: Стрельцы, сегодняшний день хорош, да, для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд.
2: Козероги, сегодня у вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений.
3: Водолей, сегодня вы будете коллектором информации. Эта информация здорово облегчит вам жизнь.
1: Рыбы, вам же сегодня придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Нет. Вкладывай, звони прямо сейчас.
9: 224-7.
10: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Совсем скоро рубрика «Я в эфире». Это значит, что мы ждем ваши голосовые в чате мобильного приложения «Рекорда». Сегодня кто вы из зоопарка? Такая тема. Давайте собираемся с мыслями и записываем нам голосовые, мы их скоро ставим. Да.
1: Никит, а ты-то кто?
0: Я тот, кто заходит и кормит медведя. Давайте вот так вот. Считается.
1: Ты же новостей боялся, там медведи что-то обурели.
0: Так, а я много про них прочитал, я в курсе уже, где
1: все?
0: Гладить, конечно,
1: да?
0: Как заходить,
1: а где гладить?
0: Как кричать. Пузик. Нужно уложить медведя на пузик. На
2: получается, пузик? Ты да. Расходный материал.
0: Получается, что да. В какой-то мере все мы расходный материал.
2: Иногда ты говоришь, пойду покормлю медведя, кстати, дайте еду. А, я понял.
1: А если его на пузико положить, то что чесать? Ты говоришь, там ты все изучил.
0: Что он позволит?
2: Смотрите, если медведя положить на пузико, то в гостиной больше не нужен ковер.
1: Это да.
0: Это мой план номер два. План Б, так сказать. В общем, ребята, россияне массово страдают от аллергии из-за отказа гладить постельное белье. Представляете? Это прям массовая вещь. За полгода количество обращений к врачам внезапным кашлем, зудом и заложенностью носа взлетело на 40%. Чаще всего, кстати, жалуются молодежь до 29 лет. А всему виной это те самые пылевые клещи в постели, которые не уничтожаются при 30-градусной стирке. Все-таки поставлю на 30 что там, два добавлю этого.
2: Порошочка,
0: либо кондиционера, вкусно будет пахнуть и нормально. Нет, говорят врачи, гладить надо.
1: Подожди, а если стирать? Я стираю на 90 градусов просто постельное белье.
2: На 90 градусов?
1: Да.
0: Одноразовое у тебя, что ли? Один раз поспала.
2: У тебя все белье, получается, белое выходит из стиралки?
1: Почему нет?
2: А разве цвет не уничтожается?
1: Нет.
0: Алло, Иванова, мне нужно еще 40.
1: Подожди, может, я перепутала, может, 60.
2: Может, 60?
1: Да.
2: При 90...
1: По-моему, 90.
2: При 90 градусов, я не знаю, что это пытка какая-то для белья.
1: Да нет, есть в стиралках, по-моему, такой режим, как раз, чтобы не гладить.
2: А, ну,
1: потому
2: наверное.
1: Что, грубо говоря, глажка же какой смысл? Не для того, чтобы убрать морщинки, а для того, чтобы продезинфицировать горячим паром.
2: Нет, чтобы ровненько было.
1: Ну, это тоже, конечно же. Ну, ладно, но это все равно побочка.
2: 90 градусов, это, ну, это жестко. Надо попробовать.
0: В общем, Роспотребнадзор советует стирать белье при температуре не ниже 60 градусов. Вот просто, знаете, и обязательно отпаривать его или гладить. Тогда все у вас будет в порядке. Но тоже здесь скинули все на зумеров. Просто большинство до 29. А так-то все страдают от этого.
2: Ну, понятно, они сейчас еще ссылки на отпариватели скинут, типа у нас по скидкам.
0: Это в следующем части расскажем.
2: Да.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД готовит поправки, которые запретят перепродажу сим-карт в рамках нового пакета мер «Антифрод 3.0». Тему обсудили на форуме Ассоциации банков России. Ведомство считает, что ограничение поможет бороться с использованием сим-боксов в схемах телефонного мошенничества. Вячеслав Володин сохранит пост председателя Госдумы в новом 9-м созыве, сообщают РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, решение уже принято, а других кандидатур на пост спикера не обсуждали. При этом окончательно кандидатуру должен утвердить президент. Володин возглавляет Госдуму с 2016 года, новый срок станет для него третьим. В России в этом году потребление алкоголя снизилось примерно на 10%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом хронические неинфекционные заболевания остаются главной причиной смерти в мире. На них приходится около 3/4 всех случаев. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об игре, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Тем

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ну, сейчас наконец-то послушаем, кто вы из зоопарка, да? Собираемся здесь с утра, сходим на эту экскурсию. Ну и посмотрим, кто у нас есть. Валентин, с него начнем.
2: Зоопарк. Ну кто? Слон. Только этот, ну, слон в посудной лавке, скажем так. Только не в зоопарке, а по жизни. Мега неуклюже, если честно, отвечаю. Доброе утро всем.
1: Валентин выбрался из зоопарка в посудную лавку. Слон сбежал, быстрее все на поиски.
3: Ну еще что неуклюже, зато слоны умные.
1: Хорошо, Павел.
4: Доброе утро, вейкаперы. Дождик на улице, на Кате пробка. Я еду и понимаю, что я тюлень, не всю лень. Всем хорошего дня.
1: Паш, ну ты давай там не задерживай тоже, всю лень тебе, пробка так не рассосется.
3: Слушайте, ну это тюлень японский, потому что это такой хоку интересное было.
1: Владимир.
5: Доброе утро, вейкаперы. Что-то у меня с утра с фантазией, как-то не очень. Поэтому я, как и Стас, буду сторожем, чтобы не сбежал оттуда никто. Да и вдвоем как-то веселее будет. Всем позитива и хорошего дня.
1: Ты с Владимиром ходишь по зоопарку?
3: О, нас двое. Мы теперь справимся.
1: Теперь вам весело. Анна.
6: Утречка, любимая. А я в зоопарке, наверное, завхоз, такой решатель проблем. Там из разряда. Вадимна, там это... Посетительница трогала лемуров. Они, короче, проломили клетку и теперь трогают ее. Так, надо клетку починить? Да нет, там проблема. Сторож пошел это там помогать, и они, короче, взяли и его стаю. А, понятно. А я тут при чем? Да нет, там просто надо это помочь их всех отбить.
1: Мне кажется, Анна нам сон рассказала свой.
3: Очень интересно, чем все закончилось.
1: Да, теперь мы не узнаем концовки.
3: Как там сторож, как девушка?
1: До завтра, что ли? Мадам Рик.
7: Доброе утречко. Я сегодня в зоопарке. Это обезьянка, про которую Аня говорила, маленькая, смешная. Мармазетка называется. Звучит, правда, как обзывательство, но что есть, то есть.
8: Надо запомнить.
3: Мармазетка.
8: Мармазетка.
1: О, гляньте, мармазетка пошла.
3: Это бабулька на лавочке, новое оскорбление. Мармазетка.
0: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек на Рекорде.
9: Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Бас Бомб. Talk is Miracle.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть. 6+.
5: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
6: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
7: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
8: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вверх всегда про кино рассказываю.
1: Да, я рассказываю, что успела посмотреть парням. Никита, вот сейчас должна тебя заинтересовать. Давай. Я понимаю, что сложно тебя заставить что-то посмотреть. Давай. Но я посмотрела сериал, называется «Первая ракетка». И это первый российский художественный сериал о большом теннисе.
0: Ельцин есть там?
1: Нет.
0: А должен быть, потому что он один из тех, кто привез вообще теннисы в СССР.
1: Отлично, но это не историческая как бы драма, а как появился теннис в России. Это конкретная драма о девчонке, талантливой, 17-летней. Там снимается Данила Козловский,
0: а Ельцин
1: Полина Гухман.
2: Нет, вот, это молодой Ельцин.
1: Это как раз вот о спорте, о том, сколько вообще все это стоит, о турнирах. Вот посмотри, там сколько, по-моему, 10 серий.
2: Слушай, я не смотрел, а слышал о нем. Там, наверное, трудности от того, что она не понимала тренера, у них были разногласия, потому что Козловский, как профессиональный актер, говорил: «Деточка моя, надо отбивать мячик». Вот так. И она его не слышала. И только потом он научился говорить громче, нет?
1: Ты сейчас сделал хуже Славы Чепрученко, но было очень похоже.
2: Да,
1: так,
2: я знаю.
1: Смысл такой, что... что я хотела сказать? Интересный факт, что найти свободные профессиональные корты для съемок оказалось тяжело, потому что, оказывается, все расписано на месяц вперед. Вот ты ходишь теннисом заниматься. Реально найти корт?
0: Очень сложно.
1: Очень сложно.
0: Одна-две, наверное, вот. Свободных окна.
1: Это тебе на часик-два нужно. Представляешь, на съемочный день, там, полноценный, 12 часов. Поэтому для финального вообще турнира, по-моему, строили специальную декорацию внутри декорации, где не было вообще корта, сделали искусственный корт.
0: Ничего себе.
1: А еще завтра выходит новый сериал «Искусство падения». И там, это дебют режиссера Мигеля. Знаете, да, танцы?
2: Мигель!
1: Не смешно! Дебют его как режиссера. И на самом деле этот сериал на фестивале, по-моему, новый сезон взял какую-то награду. Я очень жду его выхода. Это какой-то будет, наверное, микс жанров. Танца, драмы, сериала. В общем, мне очень интересно посмотреть, потому что там тоже снимаются очень много и танцоров, и есть актеры. И какая коллаборация вообще при режиссуре Мигеля получилась.
2: Насобирал все-таки посмотреть себе на кино, да?
1: Насобирал завтра «Искусство падения». Вот.
0: Я думал, они сейчас скажут: завтра выходит мой друг, и я такой заинтересовался, такой, что же делал этот человек?
2: И такая: вот это кино будет. Вейкаперы на рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: 8 утра у нас в Санкт-Петербурге, напоминаем вам, и мы с вами еще 3 часа.
3: А в этом части мы будем с вами играть, поэтому слушайте анонс от ведущих.
2: Да, и там поговорим, вот американские зумеры подсели на маринованные огурцы, говорят, жить без них не могут. Новый тренд какой-то пошел просто у них.
3: Серьезно? А да. Еще я вот прям только что прочитала, что зумеры, не поверите, придумали бутерброды где-то за границей, в коробочке, просто на кусочках хлеба различные, там, намазки, паштет, и вот 6 бутербродиков стоят $60.
2: Ага, неплохо. Давно уже такое было. Ну, ничего страшного, ну, каждый же что-то придумывает в свое время, правильно? Поэтому мода и циклична, мне кажется, это такая схема.
3: Ну, а почему они не могут подсмотреть-то? Родители же вроде еще делают бутерброды. Зачем придумывать? И маринованные огурчики, мне кажется, в семьях еще существуют.
2: Тогда не будет контента. А контент должен выходить про все вообще. Судя по тому, что происходит. В общем, про огурцы. Соленья, которые раньше ассоциировались с бабушкиными банками, да, у них точно то же самое это было. Теперь вообще вирусятся во всем. Они тортики из этого делают со вкусом маринованных огурцов. Сыр, зубная паста вышла, помады для девчонок, блески всякие. В общем, с маринованными огурцами, со вкусом, их запахом и так далее, выходит вообще теперь все, потому что американские зумеры говорят, мы хотим маринованные огурцы во всем.
3: Ну, согласись, вкусно. Мы же чипсики недавно ели. У тебя же любимый с маринованным
2: огурцом. Лейс, конечно, да. Это, я на маринованных огурцах вырос вообще. Это, ну, вообще, это самое крутое.
3: Если появится туалетная вода мужская с маринованным огурчиком, возьмешь?
2: Ну, это уже перебор. Я же не ку-ку.
4: Подожди, а зачем? Что появится? Открыл банку, съел огурчики, пооблился водичкой, вот тебе и одеколончик.
2: Банку рассола вылил на себя, все, пошел.
3: Конечно. Они реально вкусные. Слушайте, я вот захотела.
4: Сначала подумал, что зумеры, ну, опять какую-то дичь творят, да, с этими огурцами, а скорее всего это проект. Какой-то взрослый дяденька подумал, что-то все маринованные огурчики не так едят, как мне надо. Закинул тему зумерам, двух-трех подговорил, и теперь они такие, о, нам нравится. А их, может, тошнит вообще от этих огурцов. А теперь все в тренде. Но продается.
2: Ты почти прав. Одна из таких компаний сразу подключилась в Америке. Запустили Hot Girl Pickles. Они же Pickles называются в Америке. И все, и начали лепить с ними вообще все подряд. Сейчас эта компания оценивается в 8,5 миллионов долларов. Это уже это на старт. Только представляете, что будет дальше.
4: Все, следующий ход замариновать зумера.
2: Да, мы. Ну, на огурчики я-то лично подсел очень давно.
3: Я тоже обожаю.
2: Да, да, это то, на что подсаживаешься, попробовав один раз.
4: Терпеть не могу их.
3: Маринованные не можешь терпеть.
2: Хорошо, хорошо. Давай, на что ты подсел в последнее время? Давай поговорим. Мы на огурчики, ты на что?
4: Последнее время?
2: Вообще все возьмем в оборот. И кино, и еду, и вообще все.
3: Он же давно подсел на машинке.
4: Слушай, там много всего. Во-первых, поехали. Это фигурки, сладкое, сериальчики и мультики. Вы чё? Я захожу в магазин, для меня вот магазины, где много всяких разных товаров, это прям кладезь.
3: Он же не пьет, ты что? Он на все подсаживается.
2: Возможно, это и так работает. Так, будем обсуждать, на что вы подсели в последнее время. Только немножечко подробнее разверните, не как Стас сказал. Еда конкретно какая? Сериал конкретно какой? В одно место ходите свое любимое? Рассказывайте про него. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: На Рекорде.

0: что вы подсели в последнее время? Такая у нас тема обсуждения сегодня. Что-то позитивное, конечно же, хочется.
1: Конечно, вот Илья пишет, я в последнее время подсел на кофе со вкусом карамели.
0: О, знаю, топпинги любят многие добавлять, очень говорят вкусно. И кофе не кофе, сразу какой-то напиток. Константин подсел на шавуху, ну прекрасно. Прекрасная зависимость, по-моему.
1: Да. А Антонина, на лосьон не подсела, а вот чипсы, начос из вкусвилла солененькие. А еще практически каждый день с дочкой после школы покупаем мороженку.
0: Ну да, давайте не будем ограничиваться в брендах. Назовут, если наши слушатели, ну посоветуем, почему бы нет. Своим-то почему не рассказать. Подсел на лапшу бульдак, вот, например, Чингиз рассказывает. Я слышал, что тоже очень-очень вкусная.
2: Да, она довольно острая, говорят, но прям люди пачками берут.
0: Да, есть целые блоги, которые записывают с этой лапшой. Я прям удивляюсь, сколько они могут ее съесть.
1: Как она называется?
0: Бульдак.
1: А, да. Там я пробовала, варила.
0: Ну, для меня сложно. Это не как доширак залить кипятком. Там надо ее варить, вот что-то добавлять. Вот это.
1: Тогда больше всего, да, раздражает, что нужно вскипятить ее и, в общем, использовать плиту.
2: Подождите, а по вкусу она как доширак?
1: Ну, нет, немножечко.
2: Короче, надо попробовать.
0: Чингис, расскажи Стасу по вкусу, как она, как доширак или нет?
2: Да я проще попробую.
0: Синаи пишет, на тренажерку подсел. Молодец, здоровом теле, здоровый дух.
1: А Илья, а я подсел в кресло дальнобойщика. Всем привет из Франции.
0: Подсел в кресло.
2: Настолько подсел, что уехал во Францию.
0: Светлана рассказывает, с марта месяца каждое утро в будни подсел на утреннее шоу вейкаперов. Ну, приятно, ну, хорошо. Добро пожаловать.
1: Наталья присела на аудиокнигу. Кати Кавур, «Желчный ангел». Очень запала в душу. Всем рекомендую, кому не хватает эмоций в жизни.
0: Саш Красный вернул нас. Все-таки вы теряли. И в этот мир очень плотно подсел на работу. Говорит, оказалось, без нее довольно сложно прокормить себя и семью.
1: А, серьезно?
0: Видимо, отходил от этого в какой-то момент.
1: Это очень хорошо, что хотя бы кто-то проверил. И как бы эксперимент теперь рассказан всем.
2: Когда нет работы, то как бы и на хобби не хватает денежек.
0: Валентинка рассказывает. Гороскоп от определенного человека. Мне рассказала, от кого. Год уже отслеживаю. Легкий и позитивный. Типа, не знаешь, что посмотреть сегодня. Посмотри, какая ты красивая. И вейкаперы, да, подписаны на рекорд давненько, но без какой-либо активности ранее. Так активные чити, ребята, конечно.
1: Подсел на общение с бабулькой у подъезда. Такая одна есть позитивная вообще. Черпать у нее инерцию вообще-то супер.
2: Бабулька такая, вкладывайся в биткоины, я шарю.
1: А вот вы говорите, посмотрите, человечку интересно.
0: Не, подсиживаться на бабулек в наше время это определенный тренд.
2: Поэтому. Да, ты знаешь, может, у нее квартира как раз
0: вот
2: есть.
0: Вот именно, все продумано.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
7: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: А мы играем совсем скоро с вами в чат мобильного приложения Рекорда. Присылайте одно слово «игра», а мы случайным образом выберем кого-то из вас. Пока обсуждаем, на что вы подсели в последнее время.
1: А Валентин посел на волшебные таблетки от давления, теперь каждое утро по одной.
0: Ты балд. Ты давай, Валентин, это, не рассказывай нам. Елена говорит: «Доброе утро. Кофе стало чаще обычно прикладываться, хоть и я и чаевник вообще. Вкусные ароматные чаи – это топчик. А теперь я себя не узнаю. Кофе, да не просто со сливками, а туда еще какой-нибудь банановый сиропчик или клубничный, ну и все, и добрый вечер».
2: Мне нравится, как они пишут «прикладываться». То есть, как бы, знаешь, она так идет, но это тот самый день, надо кружечку бахнуть.
1: «Подсел на Шри-Ланку, меня весь год ломает, если не слетаю туда зимой на пару месяцев».
0: Вот, кстати, на отпуск многие подсаживаются, действительно. Евгений.
1: Здесь зимовка.
0: Евгений рассказывает: «Моя зависимость – это хоккей, авангард, в сердце давно. Сегодня очередная доза на матче в Москве. Все, сегодня все болеем за авангард, реально, Омский». Вы тоже,
1: а
0: не смотрите
1: хорошо,
0: на меня. 19:30 сегодня,
1: хорошо,
0: чтобы все включили.
2: А с кем они играют?
0: Сегодня, по-моему, с «Спартаком», если я не ошибаюсь.
1: Хо-хо-хо.
2: Ну там даже если за «Авангард» не болел никогда.
0: Надо болеть.
2: Стоит поболеть, да.
0: За «Авангард» надо болеть.
1: А в детстве не было компьютера, собрал себе относительно... Ты что, поставил ставку?
0: Нет, «Авангард» сердце.
1: В детстве не было компьютера, собрал себе относительно хороший комп, теперь подсел на видеоигры. Мальчик Миша, 38 годиков.
0: О, ничего себе. Подсел на пешие прогулки с чаем, Евгений. Пару кружек накачу. Терминология чувствуется, да?
2: Да.
0: Как будто бы не про чай. Наушники в уши из центра домой пешком. Плюс-минус 7 километров прогулки по усадьбе или яблоневому саду.
2: Осталось третий человечек, который прикладывается к кружечке кофе.
1: Полина в последнее время подсела на китайский виноград Шейн Мускат. Да.
2: Это что такое?
1: Это который большой, без косточек, очень вкусный,
2: сладкий,
1: необычный, крупный.
2: Да, вкусная штучка.
1: Ой, очень как для полезного перекуса. Вкуса лучше, чем съесть шоколадку, и главное, им наедаешься. Да.
2: Ну, тоже не говорите глупости, вкуснее, реально... чем шоколад.
1: Да.
2: Да, ну брось.
1: Я вот, если передо мной тоже виноград, вот этот Шайн Мускат и шоколадка.
2: А шоколад с виноградом?
1: Ну, это борщ.
0: А белевская пастила?
2: А борщ с виноградом?
0: О!
2: А пастила?
0: Мне не нравится, кстати.
1: Мне тоже не нравится.
2: А я не пробовал ее даже.
0: Она хайпанула, но что-то не очень. Кто пишет про вейкаперов, на них подсели, отдельный респект. Вот Юлю тоже
1: увидели. Поклон на ноги!
0: Вот, видите, даже на что мы готовы, когда вы придете. Так, на что еще подсаживаемся? На искусственный интеллект. Вот наши слушатели, кстати, очень часто подсаживаются. Говорят, ну это все, это вообще решение многих вопросов.
1: А Серж, значит, с отоплением в стране, с обстановочкой, я подсел на велосипед и не жалею об этом. Единственное, в дождь как бы не поездить. А так на работу добираюсь быстрее, чем на общественном транспорте.
0: Можно купить велосипед домой, вот этот тренажер, и все.
1: Можно купить велосипед с зонтом. Нету таких?
2: Слушайте, там, наверное, сама фишка не просто крутить педали, а именно по городу передвигаться.
1: Да.
0: Как обычно, вот несешь вот эту нотку.
1: Конечно,
0: нотку
1: на
0: трезвости.
1: Работу ездит.
0: А вот нужно что-то придумать же еще.
2: Я эту нотку трезвости уже 17 лет несу.
1: Подожди, так а почему, правда, не сделать велосипеда с зонтиком?
2: Так есть же.
0: Есть же зонтик для головы отдельно такой, у китайцев они ездят, как шапку надеваются.
1: Это не помогает.
2: Есть велосипед, специальный короб, он такой, как на рикше.
1: А, точно, я видела.
2: Да?
0: Если зонтик, то ты уже городской сумасшедший, мне кажется.
2: Подожди, видишь, что не судьба?
0: Кстати, на что вы подсели в последнее время, мы обсуждаем, вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны ЕАЭС могут ужесточить в ближайшее время, сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Жабля. По его словам, действующие правила требуют доработки. Сейчас физлицам запрещено вывозить в страны ЕАЭС рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов, а для бизнеса вывоз валюты запрещен независимо от суммы. В Софиде предложили повысить налог для самозанятых курьеров и водителей, которые фактически работают полный день на одной платформе. Для них хотят установить НДФЛ от 13% вместо действующих 4-6%. С такой инициативой выступил замглавы комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. Правительство России поручило разработать меры против гринвошинга, ложных или преувеличенных заявлений об экологичности товаров и услуг. Власти отмечают, что производители используют такие заявления для привлечения покупателей и улучшения имиджа. По данным правительства, около 45% россиян предпочитают экологичные товары, а исследование рынка косметики показало, примерно 42% продукции с эко-маркировкой не соответствует заявленным характеристикам. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд. В Макс.
2: Рекорд, реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
14: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: секунданты.
1: Сегодня Лена сразится в секундантах. Елена, привет.
2: Привет.
3: Привет, Лена. Из какого ты города?
2: Город Казань.
3: Ой, я у вас была. Красота у вас такая. Скажи, пожалуйста, на что ты подсела? Так. Так.
1: Нога.
3: У нас тема просто. На что вы последнее подсели? Ты на что подсела?
2: Я на кофе утром подсела.
3: А раньше не пила?
2: Пила. Просто в последнее время более чаще. Я каждый день раньше, через день, через два.
1: Ну, какой-то особенный кофе? Или с добавками?
2: Нет, вполне обычный кофе.
1: Вот видите, и
2: так.
1: И такое тоже бывает. Лен, у нас игра «Секунданты». Мы тебя отправим в какую-то ситуацию, дадим тебе одну минуту времени и букву. На эту букву тебе нужно будет накинуть 5 предметов, которые ты возьмешь с собой в эту ситуацию. Важно, чтобы они подходили к этой же, опять же, ситуации. Правила понятны?
2: Понятны.
1: Так, куда мы отправляем Елену?
3: На мастер-класс по эчпочмаку.
4: Чего?
3: Она знает, что это такое.
4: Это блюдо в Казани.
1: Хорошо, мастер-класс по эчпочмаку. А буква?
4: Хорошо, пусть будет буква «Н».
1: «Н» — Никита, да? Николай, как хотите. Мастер-класс эчпочмаку, буква «Н». И, Лен, минута начинается прямо сейчас. Бери с собой все, что хочешь.
2: Ножницы, носок. Чтобы не босым быть. Уютнее, чтобы готовить был.
4: Что еще?
2: Так. Наждачка обязательно нужна.
1: Так. Наждачка обязательно. Эчпочмак не готовится без наждачки.
4: Ну, внутри что там находится? О, в общем, как назвать?
2: Картошка там находится, что там?
4: Она Н.
2: Мясо.
4: А все вместе, это что такое? Картошка, мясо?
2: Носорог.
4: Носорог, все, да. Я к этому и вел. И еще одно осталось, да?
1: Да.
2: Так. Не знаю.
4: Носок на что наденешь?
2: Нога точно!
4: Нога, все!
1: Так, ну, по времени ты успела, но докопаться есть много до чего.
4: Да до чего?
3: Ой.
2: У меня сегодня сын на день рождения.
3: Вот, все.
1: Но я и не буду ничего. Я даже не буду докапываться. Все, поздравляем тебя, Лен. Приз твой от Радио Рекорд. Можешь привет и передать кому хочешь. И поздравления сыну в прямом эфире.
2: Передаю большой привет всем слушателям и вам, чтобы всем отличного настроения в течение дня. О, вам самого наилучшего. Вот. И поздравляю всем рождения всех, у кого оно сегодня. Вот. Успехов, здоровья, всего-всего.
1: Всем по эчпочмаку. Правильно сегодня обязательно нужно съесть?
2: Точно.
1: Хорошо. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и оказывайтесь в эфире Рекорда.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
4: Айвазовский Енисей представляет планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом 2009», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекорд. Реклама.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Обсуждаем, на что вы подсели в последнее время. Делитесь своими какими-то увлечениями, едой, да хоть чем.
1: Вот, Владимир пишет, я подсел на ПП-еду и на протеин.
0: Это потому, что все стало с протеином. Мы же обсуждали это. Вода появилась с протеином. Представляете? Вода с протеином.
1: Так, Вейкапер, я подсел на свою жену. Уже сделали 2 ребенка. Главное не войти в раш и не пойти за третьим.
0: Классная зависимость. Арт написал, подсел на бег. Странно, конечно, но действительно затягивает почему-то. Вот, знаете.
1: Здравствуйте, меня зовут Владимир Плетус Дружаев. Подсел на свою работу. На заводе я формую детали. Коллектив супер, все как всегда. С вами в ушах.
0: Макс КС 2 скачал, теперь каждый день играю. Ну, здесь на Диабло 4 люди подсаживаются, парни. Ну, игры, это вообще, это отдельный вид. Я вот на Росомаху нового не подсел. Не зашел, вообще, не знаю, кто
2: там
0: играл.
2: Там, говорят, он такой сомнительный,
0: скучный,
2: вообще.
0: Очень скучный. Бежишь вперед, что-то смотришь, потом дерешься одинаково. Ну,
1: так,
0: не знаю.
1: Я вот сейчас скажу, мне кажется, вы захотите проверить. Оля пишет. Коржики с сахаром. Вкусные такие, каждый день на работу себе покупать стала. Недели две как. Думаю, когда ж надоест.
2: Никогда. Коржики с сахаром.
0: Молочные еще. У нас в столовке продавали в школе. Это просто отличная штука.
2: Да, который...
1: Очень захотел.
2: Только
1: очень.
2: Не такие коржики, которые можно как сюрикеном бросать.
0: Не-не, он сверху, он как тверденький такой,
1: да.
0: Снизу запеченный, а внутри мягкий.
1: О,
2: ну, мягонький.
0: Песочное
1: просто.
0: Такое, возможно, тесто даже.
1: Что за медятинка?
0: Вкусно, вкусно. Абонент недоступен, пишет. Есть одна игра, даже не помню название. Из космоса прилетели 3 чувака на планету, и там надо обжиться. Сложнее цивилизации. Год налаживал гармонию. Такая история.
1: Подсел на сливочное масло. Без бутера утром день не начинается.
0: Бутеры утром. Утром, Андрей Кош 73, подсел на игрушку на телефоне, где человечков нужно рассаживать в автобусы, а в обед на пирожки из пекарни.
1: А что это за игра? Так заинтересовала меня.
0: Реально, 2 предложениями увлек нас эта игра.
1: Реально.
0: Скинь нам,
1: представляешь, как интересно в автобусе рассаживать людей.
0: А потом за пирожками рассаживать.
1: А что, если это была бы профессия? Хостес в автобусе. Так. Пройдите, пожалуйста, вот места для семей с детьми, вот для мужчин, холостых, вот
2: для
1: здесь
2: бабулечек
1: для пар,
2: специальный.
1: Для бабулечек. Хостес. Привет, Вейкапер, реально подсел на велосипед, в тренажерную площадку и рок-музыку. Там Рамштайн, Evanescence, Linkin Park, в общем, такое. Катаюсь на велике, врубаю музыку, отдыхаю.
0: Элина на турецкие сериалы подсела. Говорит, затягивает, картинка красивая всегда. Классно.
1: Стучись в мою дверь.
0: Это там, я знаю, есть
1: Красный Бархат.
0: Шахзаде. Кто там еще?
2: Серхан Балат.
0: Та история вся. На что вы подсели в последнее время? Пишите нам. Мы будем еще обсуждать целый час в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru. 12+.
6: Вейкаперы на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы с вами 2 часа еще будем точно.
3: В этом части порадуем вас вот фактами.
2: Так, про что бы вам рассказать? Про Audi выбирайте. Про или... конфеты Ротфронт, про родителей.
4: О, или, про конфеты.
2: Или про москвичек.
4: Про конфеты я
2: про
4: как
2: Audi.
4: Раз взял.
2: Ну, ребята, давайте, давайте про конфеты.
3: Ротфронт.
4: Ротфронт, да.
2: Да, все, это почти конфета. В сети выяснили, что все конфеты Ротфронт отличаются по вкусу. Девушка одна провела целое расследование. И поняла, что все зависит от завода. Тамбовские напоминают те самые сладости из детства, как она заявляет. А московские самые невкусные, как она заявила. Опять же, определить завод можно по букве рядом с сроком годности. Р – Москва, Д – Тамбов, Ф – Воронеж. Они, оказывается, отличаются. Но найти батончики оттуда не удалось. Из Воронежа, например. И она сравнивала тут только из Тамбова и Москвы.
4: Полностью согласен. Покупал одинаковые конфеты. Ну, то есть имеется в виду вкус. Там же есть еще сливочные и ореховые. И могут отличаться. Зараза.
2: Причем есть даже в Пензе производство этого всего. И девушка говорит, тоже хорошие конфеты. Это те самые, которые в подарки клали. Они все их ели. Говорят, ой, какие невкусные. Батя доедал.
4: Потом. У вас были такие в подарках?
2: Конечно.
4: У нас таких не было.
2: А что у вас было в подарках?
4: Рачки вот эти гусиные лапки.
3: Рачки тоже были. Рачки, фу.
2: Да, не, знаете, ну
4: буревестник.
2: Рачок не самая плохая конфета, которая была в подарке. Вот какой-нибудь там изюм в шоколаде. Грильяж или как они назывались? Вот это было гораздо хуже.
4: Но это-то батончики, они должны быть классные. А вот самая проблема, это когда на развес берешь эти конфеты, как ты проверишь буковку, откуда они?
2: Так есть же на этикетке, на упаковке все указано. Вот, в этом одном вкладыше, Стас.
4: То есть надо развернуть конфету, получается, в магазине, съесть ее и посмотреть. Поэтому не ругайтесь на нас, пожалуйста, продавцы.
2: Да там все сверху написано.
4: Я еще раз говорю, надо развернуть и съесть.
2: Я план понял. Все.
1: Вейкаперы. На Рекорд.

0: рекорды. Вата факты.
1: Некоторые японские города, не все, извлекают из праха после кремации людей золото, серебро, платину и палладий, оставшиеся в основном от зубных протезов и других стоматологических конструкций. Металлы продают, а выручку направляют на содержание крематория. В масштабах Японии такая практика приносит муниципалитетам миллионы долларов. Представляете?
2: Там еще всякие эти протезы могут быть, сталь какая-нибудь крутая.
1: По-моему, у них же еще мода на как раз-таки, если зуб здоровый, можно вставить и золотой, а вырвать здоровый. Считается каким-то признаком достатка, да?
2: Раньше делали инкрустацию камней драгоценных в зубы.
1: Было странно наблюдать, если честно.
2: Хотя, с другой стороны, представляешь, у тебя алмазные наконечники на зубах. Ты же почти все, что можешь перекусить.
1: Вообще, да. А я еще слышал фактик, что на самом деле алмазы — это маркетинг, который длится очень давно. На самом деле этот камень драгоценности никакой не имеет.
3: Серьезно?
1: Да, ну просто да, он переливается иначе, он крепкий, он действительно там твердый. Но ценности не представляет.
2: Слушайте, ну ценность представляет размер алмаза, там чистота его, понятно, но по сути это бриллиант имеет ценность. То есть количество граней и качество огранки. То есть можно найти огромный алмаз, но он может быть, ну, порченным.
1: Возможно. В центре Тихого океана есть регион, куда по неизвестным причинам ежегодно всплывает огромное количество больших белых акул. Они все собираются и в одно место всплываются. Ученые прозвали это место кафе белой акулы.
2: Все, ладно, пора открыть людям тайну.
1: Давай.
2: Это еще одно мероприятие от рекорда, тоже белое, но только для акул. Так, чтобы мы просто проводим его там.
1: Белая акула.
2: Людей не приглашаем, потому что вас съедят.
1: Нет, подождите, ученые тоже не просто так же добавили кафе сюда, в это название. То есть только были какие-то случаи, наверное.
2: Потому что ученых раньше было больше.
1: Сейчас исследователей не хватает. Еще один фактик интересный. В Южной Корее популярные дофаминовые сайты. Они так и называются. Имитирующие интернет-магазины и доставку еды. Там можно выбирать товары, различные блюда, складывать их в корзину, оформлять виртуальные заказы и даже следить за курьером на карте, который к вам приближается, но деньги не списываются, и вам, конечно же, ничего не привозят. Просто зашел на него, порадовал себя, типа, ой, ко мне едет заказ на миллион долларов одежды.
2: Мы дошли до этого. Ненастоящие женщины были, теперь ненастоящие сайты.
1: Ненастоящие курьеры, ненастоящие доставки.
2: Куда идет мир?
1: Ну, так.
0: Рекорд. Реклама. Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Народ, в эфире с вами Витос.
1: Здорово, Витос.
0: Я тут конкретно подсел на одну тему. Короче, сериал «Реально, пацаны». Это не просто кино, это жизнь, пацаны. Я теперь хожу по квартире, требую, чтобы мне готовили пельмени. А если кто-то не прав, кричу: «Ё-моё». Короче, если увидите на улице мужика, который разговаривает с котом и называет его «Колян», это я. Пермский край рулит.
1: Классный действительно же сериал был. Не знаю, мне нравился, прикольно, реально про пацанов.
2: Но он как прорыв был такой небольшой.
1: Да-да. А Алёшенька, сынок, голосовое скинул.
3: Доброе утро, ребят. А я подсел на готовку шавермы. Ну, дома делаю сам. Слушайте, так классно получается. Вот она, знаете, как покупная. Я даже 3 раза отравился.
1: Хорошо, хорошо.
0: Подсел на турник и брусья, а после тренировки в бочку для закаливания. Сижу по 3 минуты каждый день. Просто супер. Советую попробовать. Бочка это с холодной водой?
1: Закаливание, скорее всего, да.
2: Я думаю, что там, да. Там еще и лед иногда насыпают.
1: Алексей,
2: не ошибаюсь.
1: Алексей подсел на горшок. Мы очень рады этому событию.
0: Опачки. Мальчики, вот в преддверии пятницы подсядьте тоже. Подсела на китайский язык и китайские новеллы.
1: Ой, нет, спасибо. Русских достаточно. Беги от меня, я твои слезы. Доктор недавно посоветовала добавлять в еду пару ложечек в день подсолнечных семечек, чтобы витамин Е поднять. Затянуло меня так, что я везде эти семечки сыплю и так ложками ем. Чувствую, меня растарабанит скоро вообще.
2: Полезно будет тыквенные семечки. Вот это тоже
1: ты
2: полезно.
1: Ты доктор?
2: Я общался с доктором.
1: Я хочу прийти в больницу, так чтобы ты сидел на приеме. Такой: «Здравствуйте, вы доктор?» Я общался с доктором.
2: Между доктором и тобой. Он говорит, типа: «Он сказал уколы». Он точно это сказал? Он сказал.
1: Человек, который общается с тобой.
2: Я представитель доктора, всем по клизме.
0: Ну подожди, ну ты тогда еще должен почерк врачебный расшифровывать. Врач передает, реально? И ты такой нормальный. Ты, сейчас вопрос. Я вам объясню.
2: Давай, как здрасте, давайте.
0: Подсел на мороженки с семенами чиа из магазина. Значит, сижу, жду похудения. Это есть мороженое для похудения с семенами чиа?
2: Да,
0: но
2: нет
0: чиа?
2: Мороженого. Ну,
1: да. Стас с доктором общался. Да, Стас.
2: Да, хорошо, знаете, у меня подруга есть, она один раз тоже брали вот эти брикеты мороженого. Я говорю: «А ты в курсе, что это, ну, сладкое, ну, фигуру портит?» Она говорит: «Она с ананасом. Ананас же разжигатель».
0: Кстати, это правда.
2: Но оно же не работает так.
0: С семенами чиа.
2: Ну, не, красавчик.
0: Они друг друга обезвреживают.
1: Подожди, конечно. Человек, который общался с доктором, а протеиновое мороженое?
2: Протеиновое мороженое, ты все равно получаешь углеводы, но там протеин, мышцы растут.
1: Хорошо, теперь мы будем знать. На что вы подсели в последнее время? Пишите в чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет вынуждена принять оборонные меры в ответ на курс Японии на ремилитаризацию, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Москва регулярно предупреждает Токио о последствиях таких шагов и необходимости поддерживать достаточный уровень обороноспособности. Руденко отметил, что возобновление диалога о сотрудничестве возможно только после отказа Японии от антироссийской политики, подкрепленного реальными действиями. В России предложили ввести новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направить на поддержку лизинга и эксплуатации отечественных самолетов. В Союзе пассажиров предупредили, что платеж приведет к росту стоимости билетов. При этом там усомнились, что новый сбор заметно ускорит развитие авиапрома. Киев заявил о готовности к полному и безусловному прекращению огня, сообщил глава МИД Украины. Об этом говорится в совместном заявлении 51 страны члена ООН. При этом Москва заявляет о готовности к переговорам, но без предварительной остановки боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что на время переговоров специальная военная операция продолжится. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: ПАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк.
16: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Продолжаем обсуждать, на что вы подсели в последнее время. Но вот Александр сразу влетает, будто бы с двух ног в комментарии. Говорит, подсел на сало, шпик, грудиночку. Видимо, холодает, организм-то требует. Отрежешь шматочек смачный, да на черный хлебушек. Никаких лобстеров, креветок, не надо ничего.
1: Вокруг поросятки задрожали такие. Это же про нас.
2: Недавно подружка привезла. У нее папа сам делает такой же кусочек.
3: Все еще про мясо?
2: Да. Значит, подсела, появилась зависимость. Блинчики с медом на завтрак.
0: Ой, хорошо.
1: Ой, звучит вкусно.
0: Литвиночек рассказывает, я подсела на Майкла Джексона. Раньше его воспринимала фриковатым, но несколько песен в плейлисте было. Потом посмотрела фильм «Майкл» и понеслась. Интервью, концертные записи пересмотрела. Ну и плейлист пополнился большим количеством песен. Сижу с июля, пока вообще не отпускает.
2: Так.
1: Хороший артист.
2: Я подсела на электроскутер, теперь использую вместо машины. Стал везде успевать, и теперь хочу полноценный мотик.
1: Да, скоро все подсядут на электротранспорт, мне кажется.
0: Анастасия на антидепрессанты подсела.
1: О, не надо. Слази оттуда, пожалуйста.
0: Человек с доктором общался.
1: Я с доктором общался.
0: У нас в студии есть. Он, знаешь, знает поболее.
1: Знаете, я какого-то рода сам доктор.
2: Алеша, 36 годиков, подсел на конструктор машинок от 1300 деталей. Уже 28 машин в коллекции. Ничего себе. Ну и, конечно, на вас свои каперы.
0: Ну вот мы, пацаны, умеем вот это вот найти себе какие-то пазлы интересные и сидеть на этом полжизни. Потом конструкторы,
1: слушай,
0: коллекционирование. Это наша
2: найдите
0: тема.
2: Найдите себе девчонку.
1: Да какая разница? Она даже при наличии девчонки это все равно становится интересным.
0: Конечно. Машину свою апгрейдить.
1: Это же, наоборот, лайфхак. Есть у тебя девчонка, она не знает, что тебе подарить. Да подари ты парню конструктор клевый. Угу. Пусть он соберет свою Ламборгини, какую-нибудь Феррари. Он же
2: ты
1: будет
2: видел, сколько конструктор стоит?
1: Сколько? Да есть куча лайфхака, где в 3-4 раза эти конструкторы дешевле стоят. Нам пофигу на марку, главное, чтобы интересно было.
0: Отлично.
1: Подарите мне конструктор, пожалуйста.
0: Я думаю, кто нужно, тебя услышали уже на самом деле. Про конструктор все нормально. Ксюха пишет нам. Тортилья и плавленый сыр. Очень вкусно.
2: На сортировку мусора подсел. Очень переживаю за замусоривание.
0: Ну, есть такие люди, да. К этому тоже нужно прийти, как к бегу, мне кажется. Андрей, привет! Последнее время подсел на картофельные палочки со специями. Так помимо того, что я на них подсел, еще и подсадил персонал на работе. Теперь ко мне в кабинет приходят не вопросы рабочие решать, а картофельные палочки поесть просто. Картофельные палочки сближают коллектив.
1: Картодиллер.
0: Петькин сын, он же Петрович.
2: Жена подсела...
0: В детстве подсел на выпечку с молоком, а по сей день каждый ужин. У меня на десерт молоко и выпечка. Если выпечку не сделали или не купили, то на крайний хлеб с вареньем или медом. Вот как, с детства еще подсел.
2: Жена посела на воспитание из дочек фигуристок. Началось в прошлом году просто с фразы «Сходим пару раз, чтобы научились на коньках стоять». И пошло-поехало.
1: Но если получается, почему нет?
0: А бывает так, пришли с детьми куда-то, да, и все, уже занимаешься этим
2: засосало.
0: Видом спорта. Засосало. Да, достаточно сложный вид спорта, фигурное катание.
1: Вот там, смотрите, если у детей есть, наверное, такой возраст, когда они, ну, соглашаются на все и могут стать кем-то захочешь. Главное вести их правильными улицами. Потому что если она увидит бомжика, говорит, хочу жить так же.
2: Почему ты так думаешь о детях? Дети очень сознательно, кстати, выбирают и говорят, что им не нравится. Как раз жена сделала все правильно. Сводила 1-2 раза попробовать, и, а там все затянуло.
1: Ну, не, я верю в детей, молодцы.
0: Ты с детьми общался?
1: Да. Знаешь, я сразу после доктора вышел.
2: Да-да, ты специалист.
1: Это же детский доктор был. Да я сам ребенком был в тот момент. Мы как-то все вместе с ним разговаривали.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
3: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари, проспект Мира, 79.
4: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт, 83.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: На что подсели вы в последнее время, немного еще обсуждаем, подводим итоги нашей голосовалки. Оно у нас каждое утро есть, напоминаем, в социальных сетях. Что там у нас из актуального? Денис на Шуру подсел, написал.
1: На Шуру?
0: Да, на исполнителя, говорит, слушай постоянно.
1: Все, подумал, на Шуру.
0: Нет, на Шуру.
2: Я последние 2 года подсел на катание со слонов на сноуборде, а летом освоил вейкборд. А самое главное, что эти 2 года каждое утро еду, слушаю у вас свои каперы.
3: Со слонов?
2: Вот у меня тоже есть вопросы.
3: Есть специальный сноубордный...
2: со склонов, наверное.
3: Нет, там. Пусть будет со слонов теперь.
2: Со слонов на сноуборде очень хорошо.
3: Он едет, берет 2 слона, они хобот выстраивают ему эти склоны, и он катается.
0: Ну, кофеек у нас сегодня в топе. Кто-то на читос вон подсел, говорят, особенно сырный, это вообще бомба.
2: Согласна. Плотно подсели с женой на сборку румбоксов по мотивам Гарри Поттера. Уже все скупили. Соберешь, включишь подсветку и радуешься, как дурачок.
0: Ну, вообще классно, вот эти румбоксы. Они очень хорошо заходят сейчас в продажу. Прикольно. Тем более с сериалом новым выходом, поэтому вообще можно.
2: А когда он, кстати, выйдет?
0: А я не знаю. Вам же знать лучше, когда он выйдет.
2: Ну, его еще
3: снимают. Когда оформит ему УДО, тогда и выйдет.
0: Ты и с другим человеком общался, да?
3: Там, слушай, у врача богатая жизнь была просто.
2: Зачем нам эксперт? Он у нас и врач, и детский психолог, и юрист.
0: Мне нравится эксперт, который общался с доктором. Это вообще офигенно.
3: Слушай, тут было дело, ехал в метро.
2: Так, а там доктор был?
3: Да, доктор был, нет, он стационарный был на другой остановке. Общался с юристом как раз. Я одно дело, ну, было дело, созванивался с Подборочкиным. То есть, по сути, общался с автоэкспертом.
2: И что он говорит?
3: Ну, разную фигню, но она не подходит сейчас. Но если есть вопросики...
0: Не, вообще классно, классно. Возьмем на вооружение. Давайте итог голосования подведем, на что вы подсели в последнее время. На первом месте у нас это игры. Пацаны, видимо, проголосовали, и девчонки подключились, хотя писали про игры мало. На втором месте это еда у нас. Ее было очень много разных рецептов. Почитайте в наших социальных сетях. И на втором месте это сериалы. Ну, здесь все понятно.
4: Вейкаперы на рекорде.
5: Новый трек.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком». 18+.
7: Вейкаперы.
8: На рекорде.

0: лидеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: 10 утра в Петербурге, и мы сейчас еще будем с вами.
3: И не пропускайте «Водофакты», «Любовный гороскоп», горяченькие новости.
2: Ой, ребята, самый рекордный, по-моему, утильсбор заплатил Тимати. 224 миллиона рублей.
4: Это за что?
2: Бугатти V16 Мистраль. Это рекорд.
4: Это сумма чисто за налог?
2: Это чисто за налог. Но я думаю, что это не утильсбор. Утильсбор по лошадям же у нас считается. Я думаю, это еще и растаможка, помимо всего. В общем, он приобрел этот легендарный гиперкар за 500 000 000 рублей. Сейчас везде пестрит это в новостях. Я думаю, вам надо рассказать. Еще половину этой стоимости, естественно, отдал за все вот эти действия, чтобы завести ее к нам в РФ. И также этих автомобилей всего 99. Но выглядит она блестяще. Ой, хорошо. Под капотом 8-литровый V16, ребятки, это капец. Турбины 2 и 1600 лошадиных сил. Это, знаешь, сколько в каптюрах?
3: Ну давай.
2: Это сотка, наверное, каптюров просто в одной машине.
5: Тонна каптюров.
2: Да, да. Ну, в общем, такой редкий экземпляр будет кататься по городу. Что самое интересное, последний раз Бугатти ставили на учет в стране в 2013 году.
5: И кто ставил?
2: Не знаю.
5: Тоже Тимати.
2: Не знаю кто, возможно. И вот в 2026 опять привезли.
4: Смотрите, какой хороший пример налогоплательщика.
2: Да?
4: Ответственного.
2: Да. Я рад, когда пацаны покупают такие машины.
3: Так, я рад, что у него есть такие деньги на налог и на машину.
5: А зачем ему такая рад. Быстрая машина? В Black Star Burger что, курьеры закончились? Он решил побыстрее доставлять.
4: Вот ты не завидуй, он может на этих бургерах как раз и заработал такую сумму.
5: Не, давайте так, как певца, я его не особенно, он мне нравится. Но как бизнесмен, красавчик, поднял бизнес, зарабатывает деньги. Ну, то есть, если зависть, то только белая, хотя несмотря на него.
2: 3 октября.
5: Что 3 октября?
2: Ты сказал белое, я слышу белое 3 октября.
5: А, да.
2: Просто напоминаю, мало ли. Ну, красавчик, погоняет теперь. Ох, рад.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Прогорел?
2: Не, не отгадаешь. 133 года назад в Петербурге состоялся первый футбольный матч в России, поэтому немножко про футбол. Вы знали, что... Я, если честно, просто не знала, только сейчас прочитала. Оказывается, 11-метровый удар по воротам противника. Почему так называется, знаете, да?
3: Потому что там 11 метров.
2: Нет, в честь ирландского эксперта по правилам футбола Джона Пенальти, который в 1891 году предложил назначать такой удар за грубую игру или игру рукой. То есть это по фамилии названо пенальти.
3: Но там же 11 метров. Я просто общался с судьей.
2: Да, в автобусе или где?
3: Не-не, это как раз на поле было.
1: Став человек со связью.
3: Ржаном.
2: Интересный факт, что в футбольном первенстве государства Ватикан играют такие команды, как телепочта, гвардейцы, банк, библиотека, сборная музеев. Классное название.
3: Так то же самое и в Лихтенштейне.
2: Да?
3: Очень маленькое государство, и там в сборной находятся служащие, ну вот, просто города, страны получается.
2: Прикольно. На мировом футбольном первенстве 94 года команда сборной Болгарии была единственной фамилией всех игроков, которые заканчивались одинаково на ОФ.
3: Иванов?
2: Да.
1: А в Ватикане есть папская команда или нет?
3: Да.
1: Да?
3: Кардиналы, думаешь, там играют?
1: Да, он должен их и тренировать, по идее.
3: Кардиналики!
2: И интересный факт, что самым молодым футбольным комментатором стала Габриэла Феррейра, когда ей было 10 лет, она начала работать на бразильском радио. Представляете, в 10 лет разбираться.
1: Габриэла Феррейра.
3: И вот тут он такой мячиком, и все, я спать.
1: А потом после нее придумали конфеты Роше.
2: Возможно. А еще смешной был случай. В 99 году итальянский клуб Фиорентино решил продавать банки с воздухом со своего стадиона. Так. И это была линейка, там было три аромата. Дух трибун, эссенция победы и атмосфера раздевалки.
3: Ну, это такой самый бодрящий был, да, наверное. Там даже немножко капало с банки.
1: Так вот, кто это начал, оказывается. Банки с воздухом продавал.
2: Да!
1: А, так, история. Завирусилась.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол?
5: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+. Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь. Это надо видеть. 6+.
7: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
8: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: На 24 сентября и прямо сейчас.
1: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет трудно решиться на какой-то очень важный шаг.
2: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку захочется вас обнять и никуда не отпускать. Это сложная просьба, но лучше ее исполнить.
3: Близнецы, не стоит возлагать слишком больших надежд на грядущую ночь.
1: Рак, сегодня вашему любимому человеку не придется долго думать над тем, что бы вы хотели от него получить в подарок.
2: Львы, в вашей личной жизни происходит что-то непонятное. Придется ориентироваться лишь на интуицию.
3: Девы, улыбка в этот день ваше главное оружие. Вооружитесь ею.
1: Весы, сегодня у вас могут возникнуть некоторые проблемы с представителями старшего поколения.
2: Скорпионы, сегодня вам придется ориентироваться на знание языка цветов. Это поможет определить, как вы друг к другу относитесь.
3: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку очень понадобится помощь и поддержка.
1: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет стараться обратить на себя ваше внимание любыми доступными способами.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет доставлять удовольствие слушать музыку, которая вам по каким-то причинам не очень нравится.
3: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться со своей ролью в вашей жизни, поэтому он активно будет стараться тем или иным образом ее изменить. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы на рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 октября этого года на домашних матчах Кубка России клубов РПЛ станет обязательной карта болельщика Fan ID. Для игр команд 1 и 2 лиг она не потребуется. В Минспорте объяснили расширение системы требованиями безопасности. При этом в прошлом сезоне количество нарушений правил поведения на стадионах снизилось почти на 14%. Призеров школьных олимпиад со следующего года могут лишить права поступать в вузы без вступительных испытаний. Льгота останется только у победителей. Призерам для поступления без экзаменов придется либо подтвердить результат 100 баллами ЕГЭ по профильному предмету, либо занять первое место. Решение приняли после жалоб выпускников на конкуренцию за бюджетные места с олимпиадниками. Disney Plus начал разработку нового мультсериала о черном плаще и перезапуска культового проекта 90-х. По сюжету супергерой объединится с бунтующим подростком Дахи, которая знает его прошлое, чтобы сразиться со старыми врагами и вновь встретиться с союзниками. Оригинальный мультсериал выходил в период с 1991 по 1995 год. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
13: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение в платежной системе.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Поев грибов, мужчина принял собаку за свою бывшую и принялся целовать питомицу.
1: Целовал?
2: Да.
1: Видео, надеюсь, нет?
2: Не знаю, но ему стыдно. Они сейчас с собакой не могут друг на друга смотреть. Причем прикол в том, что это дикорастущие какие-то грибы, и кто-то, видимо, угостил, понимаешь, готовым блюдом. Но оказывается, если их неправильно приготовить, эти грибы могут вызвать галлюцинации. Так-то они съедобные. Ну и вот он принял реально. Нахнула была страсть.
3: Ну,
2: он...
3: самое главное, что его ничего не смутило. Ни холодный нос, там, типа, ни 8 сосков. Шерсть тоже нормальная, но она была такая у него.
2: Это все было при коллегах. Коллеги почуяли неладное, вызвали скорую, отправили в больницу.
3: И только один такой говорит: я видел, у нас там симпатичную рыбку аквариумную. Дайте-ка грибочков.
1: Ну, вообще, если видео нет, стоит отдать должное людям, которые были в этот момент около него.
2: И вызвали врача.
1: Да, вызвали врача, они начали снимать вот это все подряд, вам смеяться над этим.
2: Сейчас залетит ролик.
3: Слушайте, а с собакой не разговаривают. Почему? Потому что собака ревнует к его настоящей.
1: Они смотрят в глаза друг другу просто. Мало ли. У меня есть горячая новость. Там гречневая война просто разгорелась в интернете после того, как наши пользователи, русскоязычные, назвали норвежскую кухню жалкой. Все, там началось, в сети. В ответ американец заявил: русские вообще не стоит судить чужую еду, ведь они едят корм для скота, замаскированный под еду. Так он назвал нашу гречку. Опа, дружище. Все, здесь открылся просто ларчик. У всех в комментариях тут же произошло объединение славян, как это называют, которые пояснили за крупу. Так и объяснили. Вот, а самому американцу жестко, конечно же, досталось за его меню. Хрючево на 7к калорий, как кто-то написал.
3: Хрючево.
1: Ваши бургеры. А началось все, кстати, про что я говорю, норвежская еда. Это лаваш, сельдь, и лук и майонез. Все это завернуто было вот в такой вот ролл.
3: Ой, выглядит отвратительно.
1: Нашим это не понравилось. Все, здесь зацепились одни за других и понеслась. По-моему, спор продолжается до сих пор.
2: Пояснили за крупу.
1: Но так наши ворвались в этот спор.
3: Ну, скандинавам, в принципе, за сюрстреминг можно еще предъявить.
1: Но контента они нам подарили море благодаря своему изобретению.
3: Конечно, вы едите гнилье, вот и загниваете сами.
1: Стасик присоединился.
2: А видели ролик, как в метро пацан открыл банку?
3: Да. Я просто с политиком еще общался недавно.
0: На рекорде.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
4: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекорд. Реклама.
7: Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЗ «Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи на ряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября с 12 до 18 часов. «Тачки» – день для своих. Подробности у менеджеров, не является публичной офертой.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
11: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: с вами сообщение такое интересное получили.
1: Мы так пропустили.
0: Так редко это делаем, да. А, люди же просят зачастую. Вот тут арт-драмер написал: «Привет, бодрые вейкаперы, мы тут в Швеции с напарником, каждый день слушаем вас на работе. Можно привет передать? В город Нарву и в Таллин. Будем благодарны». Ну все, благодарите, пацаны. Все,
2: привет.
0: Приветики.
2: В Нарве, так... привет, Таллин. Я, кстати, в Нарве не была, по Таллину так соскучилась.
0: В Нарнии не была?
3: В Нарнии не была? Штрафа нет, что ли?
0: Лев Колдунья там?
2: В Нарве. Это стыковочный город рядом, помните, да?
3: С Нарнией? Там есть промежуток, что ли?
2: Чтобы в Таллин попасть.
3: А, я понял.
2: Таллин через Нарву.
3: Смотри, Нарния.
0: Подожди, сначала скажи, с кем ты общался до этого.
3: Со сказочником. Вот. Шкаф – это в Нарнии.
2: Так.
3: А антресолька – это Нарва. Правильно я понимаю?
0: Пообщайся с логистом каким-нибудь. Или... человеком, у которого логика. Есть.
3: Логисты и логика.
0: Я тоже. Пойдем вместе.
2: А ты с кем пообщался?
0: Я ни с кем не пообщался. В этом ты причина.
3: О, дракон. Нормально.
0: Это дракон. Видите, вот приветы иногда могут передавать на радиостанцию. Да?
2: Но редко.
3: Могем.
0: Редко, конечно.
3: Пацаны вообще, ребята.
0: Еще и мемами дополняемся. Это в любой момент. Ну что, завтра же пятница. Будем как-то праздновать или нет?
2: Конечно. Завтра.
0: Завтра что сделаем?
3: Я уточню, прям завтра же пятница или просто пятница?
0: Какая же пятница? Кстати, до Нового года 99 дней ровно осталось.
2: Это то, что ты вначале говорила. Что неделя-то уменьшается. А я, кстати, мне реально нравится считать неделями. Вот ты тогда сказал 16, я вот все, вот этой неделе живу, что 15 уже осталось.
0: 15
2: уже меньше 15.
0: До Нового года.
2: Там еще Новый год в середине недели. То есть уже там 14, получается, перевалилось.
0: Пора елку выбирать, чтобы подешевле было.
2: Да?
0: Мандарин заказывает.
3: Слушайте,
0: смородка,
3: а может быть в этом аду... В этом аду.
0: Может быть и в этом аду.
3: В этом аду, который мы называем 2026 год, как обычно, не поучаствуем в тайном Санте.
0: О, прекрасная идея.
2: Я, кстати, всегда участвую.
3: А я предлагаю не поучаствовать.
0: Его уже второй год не проводят.
2: А вы-то не участвуете, вы-то как себя удивите? Вы будете стандартно?
3: Представляешь, я...
0: Ань, насколько мне известно, его второй год не проводят уже у нас. В каком тайном Санте ты участвуешь, тебе?
3: Кому ты подарки даешь?
0: У нас он здесь не проходит. Тебя брали деньги?
3: Не, я все знаю, кто. Она с Анжелой, с кем там, кто там еще у тебя есть. Они дарят друг другу подарки.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами услышимся в пятницу в 7 утра, как обычно, все собираемся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Отличного настроения, встречаемся завтра.
3: Всем хорошего дня, пока!
4: Вейкаперы на рекорде.

танцевальная на связи, и мы продолжаем, конечно, поддерживать вас. Бодрость 12.00 будет через час, сейчас 11 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно же, я, Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на ближайшие часа 3, так точно. Лучшую танцевальную послушаем, которая только существует. Ну и о важных новостях каких-нибудь интересных поговорим. Показы, кстати, рилсов и тиктоков под симфонический оркестр начали проводить в России. Представляете, такой концерт с дум-скроллингом устроили в Чебоксарах. Задумка просто великолепная. Все пришли, зумерам понравилось, всех все устроило. Да, поэтому идея действительно классная. В современных трендах почему бы и нет. Говорят, был вообще полный зал и ждут второго такого мероприятия. По-моему, замечательно, когда даже вот в таких мероприятиях люди могут адаптироваться. Ну это круто, это классно. По-моему, лайкос им. Ну и приветы нам полетели в чат мобильного приложения Рекорда. Конечно же, в бесконечном количестве, ребят, не успеем все передать даже, наверное, за этот час. Много музыки впереди, а какая, расскажу прямо сейчас. Матрода!

0: добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК Айвазовский Енисей, 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
7: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин готов ко встрече с Трампом, но предпосылок к ней до завершения подготовки нет, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча в верхах России и США без предварительной подготовки будет пустой тратой времени. Власти обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники газеты полагают, что он составит до 500 рублей для внутренних рейсов и до 1000 рублей для международных. По мнению аналитиков, удорожание билетов может привести к падению трафика. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя более чем 3 десятилетия. Disney Plus начала разработку нового анимационного сериала о супергерое, сообщается в пресс-релизе платформы. Создатель оригинального мультсериала Тед Стоунс привлечен к работе над проектом в качестве консультанта. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На 3 танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена 2 зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка банк».
9: ПАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в пятницу 25 сентября небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
5: 224-7.
6: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
7: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
8: Это надо видеть. 6+.
9: Теперь в «Крас-шине» – замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
10: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами. В ближайшие два часа, так это точно буду, послушаем первую, конечно, танцевальную, лучшую танцевальную музыку. Все это впереди. Немного к новостям актуальным. У нас 12.00 в Петербурге по московскому времени. Это мало ли, вдруг вы куда-то опаздываете. Просто знайте про это. Нашел одно исследование, не знаю, насколько оно правдиво. Не знаю, кто проводил, так просто вброшу вам ради обсуждения информации с коллегами, друзьями, если прямо сейчас слушаете меня. Оказывается, более 70% москвичек, что важно, готовы финансово содержать своего мужчину. Вот такое исследование было проведено. Вроде как подробности постепенно этого раскрываются. Верить, не верить, не знаем, конечно же. Но в СМИ раз появилось, да, мы обычно доверяем же средствам массовой информации. Но вот такая история. Поэтому, парни из глубинки, если вы не знаете, что делать, да, вот, прекрасная, есть бизнес-модель. Едем в Москву, там москвички 70% готовы это делать. Интересно было лично поговорить с этими москвичками. Если они с Патриков, конечно, то там, возможно, и если он зарабатывает 3 миллиона в месяц, ну, я готов содержать его, конечно. Может быть, и такая история. Не знаю подробностей. Если честно, если вы знаете, напишите их мне в чат мобильного приложения Рекорда. Если вы москвичка, которая готова содержать свою вторую половинку, тоже напишите в чат мобильного приложения Рекорда и вообще, что вы об этом думаете. Интересно будет ваше мнение почитать, пока я расскажу о треках. В этом часе там легенда Армин Ван Бюрен.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Мари, проспект Мира, 79.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Испания намерена ввести запрет на поставки российского СПГ с 1 января следующего года. Запрет планируется ввести, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава испанского МИД, передает ТАСС. Техсбор для маркированных смартфонов и ноутбуков может быть ниже базового на 33%, сообщили источники «Коммерсанта». Собеседники газеты считают, что такая скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения электроники. В Японии планируют использовать человекоподобных роботов в оборонных целях, сообщает агентство Кайода. Власти хотят применять таких роботов для выполнения тыловых задач – охраны баз и транспортировки грузов. В них будет использована технология физического искусственного интеллекта, обеспечивающая автономное функционирование роботов. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в пятницу 25 сентября небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
6: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
7: «Уютный дом 2009». Проект информации на сайте наш.дом.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка 36Б.
9: «Скам». Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
10: Это надо видеть. 6+.
11: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
12: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
11: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, это первая танцевальная. Я Никита Бурягин. Здесь, конечно же, с вами рассказываю что-то интересное раз в час. Ну и про электронную музыку не забываем. Она с нами постоянно 24/7, везде, где только можно. Мобильное приложение Рекорда наш скачивайте, на сайт заходите, слушайте. Ну и привет всем работяги, у кого обед, приятного аппетита. Кто уже с обеда, давайте еще немножечко и вечером домой. К интересному, как и обещал. Представляете, случилось в этой вселенной, в нашей Audi пытается запретить Audi. Вот такая история. Бренд хочет прекратить продажу своих же китайских электрокаров в Германии. Модели E5, Sportback и E7X, я так понимаю, так они называются теперь, создавались специально, оказывается, для Китая и официально в Европу не поставляются. Но независимые продавцы решили, что мы привезем их тоже к нам в Европу, и сертифицировали и выставили эти дешевые автомобили по сравнению со всем европейским рынком Audi. Все пошли их скупать. И Audi такие: нет-нет, мы не для вас это создавали, это было специально для Китая, зачем вы их продаете? В общем, суд сейчас идет, все решают, продавать ли дали вот эти электрокары Audi в Европе или нет. Представляете, уже отдельный ориентир на другие рынки у автобрендов. Не знают уже, как и что сделать. Ситуация интересная. Продолжаем за ней следить. Если я что-то из нее интересненькое вынесу и узнаю, обязательно вам расскажу. Ну а сейчас точно о треках в этом части. Там топик Lucky Ones. Медуза в этом часе. Don't wanna go home. Sony Fodera, think about us. Легендарный дядя Тиесто, наверное, уже Echo Sax в финале. Начнем этот час с Hugely, трека Moving to the Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: сегодня вечером на рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Изотов, Прана Флоу и Эйт Миракл, создатели электронного события «Одиссея».
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера. «Час резидента». На рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
4: Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках». День для своих. Только в этот день особые условия продажи на ряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября. С 12 до 18 часов. Тачки. День для своих. Подробности у менеджеров. Не является публичной офертой.
2: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп лично встретит Си Цзиньпиня на авиабазе Эндрюс, впервые за более чем 60 лет отступив от протокола. Это демонстрирует глубокое уважение к лидеру Китая, сообщает издание F-Times. Евросоюз ожидает энергетические локдауны из-за неверных решений европейских политиков, заявил спецпредставитель президента России Дмитриев. Так он прокомментировал пост сопредседателя АДГ Алисы Вайдель о высокой стоимости топлива из-за действий элиты и зеленой идеологии. Концерты Канье Уэста в Петербурге по-прежнему не появились на сайте артиста, убедился ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американское агентство подтвердило его выступление в Петербурге 10 и 11 октября. Также сообщалось, что афиша концертов вновь появилась на сайте российского организатора. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метра в секунду.

0: 18 лет. Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
4: 224-7.
5: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
6: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. У нас же полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева» уже известен. Ну что, на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны уже день в день, в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности можно найти все там же на сайте radiorecord.ru 18+. Chic and No Hopes уже в этом часе Dance on the Fire.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Ты купил жене машину?
4: Купил?
3: Купил?
4: А,
3: купил.
4: Так заедь, проверь.
3: Заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
3: Ну заедь уже, проверь машину.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Пока преждевременно говорить о поездке Путина на Большую Двадцатку и встрече с Трампом, отметил Песков. Он добавил, что ответ на приглашение на Большую Двадцатку дадут позднее, но Россия в любом случае поучаствует в работе Двадцатки. Минфин предлагает установить НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли. Уплачивать его будут электронные торговые площадки, сообщили в министерстве. Также предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями. Прибыль экономики к ВВП России сейчас на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом, об этом сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономика России продолжает расти и генерировать прибыль. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
9: Подробности на jackcar.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
4: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
8: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
9: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
10: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская 2Е.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. И новости, о которых невозможно молчать. Знаете, какая последняя запись в нашем телеграм-канале Радио Рекорд? Дмитрий Киселев, телеведущий, высказался о том, что опять, ну вот все, отменили. Не будет концерта Kanye West в Петербурге. До этого, 40 минут назад, я читала, все подтвердили. Оргий концерт будет. Не будет. Не знаю, что делать. Настоящая нервотрепка. Поэтому давайте, друзья, к следующей новости. Мужчина 9 месяцев искал новую работу и был уволен всего лишь за 2,5 часа. Случай произошел в Америке. Молодой человек нашел себе место. Между прочим, 9 месяцев искал новую работу. За это время можно и ребенка выносить. Ну и что? Устроился и проработал всего лишь 3 часа. Его уволили с очень странной формулировкой из-за несоблюдений правил гигиены. Какой гигиены? Молодой человек остался в замешательстве. Вот, по его версии, может быть, он чихнул не в том месте, может быть, где-то причесался не там, где положено, может быть, нос почесал. Что такое? Очень странная причина, согласитесь. Друзья, все бегом к нам в наше мобильное приложение Радио Рекорд. Обязательно пишите там. Вот на ваш взгляд, причина, по которой можно самостоятельно уволиться. Вот что вас не задерживает на работе? Что такое должно произойти, чтобы вы раз и перечеркнули все и убежали, уволились вообще без отступных, без 2 недель отработки? Что это должно быть? Пишите, я все буду читать непременно. В этом часе у нас Иманбек и No Matter What.

же среди Том Боксер Морена. Еще диджей Гоя Мичико. Прямо сейчас Алиф Арбин Body Talk. И все это рекорд Dance.

0: человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.
1: Бензу, сату, сату, сяма, ну падая, бензу, тату, тену, папит.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, она просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи на ряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября с 12 до 18 часов. «Тачки» – день для своих. Подробности у менеджеров не являются публичной офертой.
5: Мурр, это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОАЭЗ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0-80.
8: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
10: 224-7.
11: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
12: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
13: Это надо видеть. 6+.
14: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода?
15: Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
16: Рекорд. Dance Radio.
17: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
16: Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники стали обманывать россиян от имени представителей суда, сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров. Аферисты под предлогом оплаты штрафа на основании решения суда просят жертву перейти по присланной ссылке и продиктовать код. Создание запретительных или ограничительных мер в рамках регулирования финансовых блогеров пока не обсуждается, об этом сообщили в пресс-службе Банка России. В Центробанке считают правильным, чтобы финансовые организаторы раскрывали информацию о финфлюенсерах, с которыми они взаимодействуют, и работали только с теми, кто соблюдает кодекс. Включать отопление в жилых домах и социальных объектах необходимо при среднесуточной температуре плюс 10-11 градусов, а не плюс 8, как сейчас. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже при такой температуре в квартирах, детских садах и школах становится некомфортно. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: В эфире радиоканал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в пятницу 25 сентября небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
3: Рекорд. Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и... о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Ну что, приятная новость про реальные, огромные, крупные деньги. Давайте обсуждать. Поступок глубоко безнравственный. Именно так высказался депутат Милонов. Он пристыдил рэпера-артиста Тимати за недавно купленную Бугатти. Как вы знаете, сегодня просто российский интернет облетела новость о том, что Тимати приобрел себе тачку за 500 000 000. Понимаете, за 500 000 000 рублей. Страшные цифры, но роскошные машины. В общем, депутат заявил, что в нынешних условиях не стоит кичиться и хвастаться такими покупками, но и заодно поинтересовался, откуда, кстати, у артиста денежки-то на столь дорогие машины. Ну, не знаю, друзья, мне кажется, мы можем только порадоваться за Тимати, по-моему, это очень круто. И, кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение, в чат и пишите о своей самой-самой невероятной, самой дорогой покупке, вложении в этой жизни. Мне вот тут эксперты подсказали, что вкладываться очень полезно будет в драгметаллы, в недвижку, тоже говорят очень хорошо. Друзья, вы во что вкладываетесь, пишите. Ознакомлюсь непременно. Матрода в этом часе. I need your lovin'. Еще впереди Систек. Тока-тока.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорные 3/5.
5: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
6: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
7: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
8: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, заявили в МИД России. В управлении отношений России и США предполагает честный диалог о раздражителях и нормализацию работы посольств, отметили там. Кая Каллас перепутала Монако и Марокко во время выступления в ООН. Глава дипломатии Евросоюза оговорилась, когда перечисляла страны, поддержавшие антироссийское заявление по Украине. Карту болельщика введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке России по футболу с 1 октября, говорится в распоряжении правительства. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матчи РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Изотов, Prana Flow и 8 Miracle, создатели электронного события «Одиссея».
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
5: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
6: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Рекорд. Реклама.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
8: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
9: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
11: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
12: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Главная танцевальная радиостанция страны, вы слушаете Радио Рекорд, и вы находитесь на территории, где любят электронно-танцевальную музыку со всего мира. Меня зовут Женя Балдин, мы с вами ближайшие 3 часа проведем вместе, я надеюсь, и мы подготовили для вас очень много классной электронной музыки, и, разумеется, очень хочется о некоторых треках рассказать вам прямо сейчас. Что самое интересное, что самое вкусное, что самое кочевое, мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. А это будут Армин Ван Бюрен и легендарный Пит Тонг, Докас Миракл, Рекорд Ремейк.

Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

0: Рекорд. Новости.
1: Никто в МАГАТЭ не поддержал планы Киева исключить Россию из Совета управляющих, заявил Михаил Ульянов. Также устав МАГАТЭ не содержит юридических оснований для исключения США из состава организации или ее Совета управляющих, добавил постпред России при международных организациях в Вене. Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии Инацио Кассисом, передает ТАСС. В начале встречи министры пожали друг другу руки, и Лавров в шутку выразил надежду, что швейцарского министра не уволят за фотографию с ним. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре. Российская теннисистка обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6-2, 6-2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы, Радио Рекорд, объявили полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового дворца в Питере выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена целых двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Питер, Ледовый, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Anima и Edgy, Out of My Body, Record Mix.

девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп лично встретит Си Цзиньпиня на авиабазе Эндрюс, впервые за более чем 60 лет отступив от протокола. Это демонстрирует глубокое уважение к лидеру Китая, сообщает издание F-Times. Евросоюз ожидает энергетические локдауны из-за неверных решений европейских политиков, заявил спецпредставитель президента России Дмитриев. Так он прокомментировал пост сопредседателя АДГ Алисы Вайделя о высокой стоимости топлива из-за действий элиты и зеленой идеологии. Концерты Канье Уэста в Петербурге по-прежнему не появились на сайте артиста, убедился ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американское агентство подтвердило его выступление в Петербурге 10 и 11 октября. Также сообщалось, что афиша концертов вновь появилась на сайте российского организатора. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо подмывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
6: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Вот говорят, среда — это маленькая пятница. Пятница, понятное дело, это пятница. А четверг, получается, пятница большая или средняя. Ну, в общем, будем сегодня с вами разбираться. Сегодня у нас четверг, а это значит, что в 9 вечера по московскому времени на Радио Рекорд, как это у нас обычно по четвергам и бывает, будет шоу «Колбасный цех». И это, в свою очередь, значит, что мы с вами надолго-то не прощаемся. Мы с вами совсем скоро снова в эфире. Встретимся, и я, диджей Балдин, покажу вам, что такое новая рейв-волна, и отыграю вам быструю, позитивную, а главное веселую электронно-танцевальную музыку. Колбасный цех сегодня в 9 вечера на Рекорде. Все запомнили. Ну, а что мы с вами будем слушать в ближайшие 60 минут? Будем слушать новинку от лейбла Радио Рекорд, новый ремикс на песню Бервульф «Феникс». Бели Бенаси и Хайпатон. Illusion. Рекорд ремейк. Чик и No Hopes. Dance of a Fire. Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Пока преждевременно говорить о поездке Путина на Большую Двадцатку и встрече с Трампом, отметил Песков. Он добавил, что ответ на приглашение на Большую Двадцатку дадут позднее, но Россия в любом случае поучаствует в работе Двадцатки. Минфин предлагает установить НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли. Уплачивать его будут электронные торговые площадки, сообщили в министерстве. Также предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями. Прибыль экономики к ВВП России сейчас на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономика России продолжает расти и генерировать.

0: генерировать прибыль. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? А не это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда. Мы обсуждаем разные, странные порою, но новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Первый в этом мире музыкой, которую воспроизвел еще первобытный человек, был ритм. Ритм в виде ударов камня о камень или кости о дерево, которые помогали синхронизировать работу этому самому волосатому допотопному неандертальцу. Такой была первобытная музыка. И почти такой же, иногда напоминающий удары кости о дерево и дубины по голове, стала современная танцевальная музыка 21 века. История прошла круг. Сначала человек эволюционировал из первобытного дикаря в Бетховена и Стравинского, а потом обратно деградировал до удара дубиной о дерево. Круг счастливо замкнулся, но мы этот круг чуть-чуть слегка разрываем, превращаем его в прямую кишку, потому что современной танцевальной музыки сейчас будет минимум, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Сильно пропёрживают диваны. Удаленщикам в России все чаще отказывают в аренде жилья. Собственники считают, что те быстрее изнашивают квартиру, тратят больше электричества, портят мебель и чаще курят дома. Некоторые хозяева уже запрещают работать из дома прямо в объявлениях, а другие требуют доплату за коммерческое использование квартиры под офис.
2: Пропёрженными диванами, что я не понял.
1: Я так понимаю, это прямая цитата из заявления профсоюза арендодателей, как бы.
2: А я так понял, что пропёрженные диваны это просто рабочий инструмент удалённщика. Знаете, такой профессиональная издержка.
1: Ну, такой, да, рабочий вариант. Потому что, знаете, это вот... Человек, видно, тут горит на работе там, да? Некогда отойти на балкон.
2: Нет, пока не горит, только газует. Я вот только не понял, а что арендодатели вот после удаленщиков, когда они съезжают, они что, нюхают диваны? Ну, типа, так... да, а диван-то вы пропердели,
1: ну,
2: да?
1: Ну, слушайте, нормально проперженный диван пахнет уже в прихожей. Ну, ты открываешь дверь в квартиру.
2: Тут я вам верю.
1: Да, вот это вот...
2: Вам
1: да.
2: Это известно. Ну, хорошо. А стулья? Что, стулья нет? Или удаленщики только на диванах работают? Типа, что мы рыжие, да, из дома на стуль? Чай не офис вам, да?
1: Ну, конечно, а в чем смысл так же, как на стуле, как и в офисе сидеть?
2: Да, да? Не, да. Потому что не удаленно, во-первых, а контактно, как говорится. Слушайте, а это вот действительно такой вот неотъемлемый элемент удаленной работы? Газовать в диван?
1: Ну, как бы, да, все же мы люди, там, все, у всех свои слабости, там.
2: Нет, ну это можно ли такое...
1: Можно простить, это нам понять.
2: Это вот преимущество, такие бонусы, да, удаленки?
1: Ну, конечно, смотрите, как бы, какие еще есть плюсы? Можно по пояс снизу голым быть, даже по видеоконференции, когда сидишь, типа, сверху костюм с галстуком, да, а там голый попой на диване. Можно, да, перетечь в диван, шеф на том конце не поймет, как бы, на том конце соединения, я имею в виду.
2: Нет, ну он может что-то услышать, но да, что, связь?
1: Да, плохо слышно, да, помехи, Wi-Fi глючит.
2: Ну, и что там, значит, россиянам, удаленщикам все чаще отказывают в аренде жилья. И тут у меня, знаете, какой вопрос, вот неожиданно вдруг, такой вопрос, такой серьезный вопрос, современный, актуальный, социальный вопрос, я бы сказал. А что, удаленщики проперживают диваны больше, чем те, кто работает не из дома? Потому что, знаете, я-то думал, что независимо от того, где ты работаешь, диван дома, он всегда в этом смысле в зоне риска.
1: Ну, да? Вот смотрите, какая тонкая штука.
2: Так.
1: Распределяются нагрузки. Часть дня ты на работе, как бы там, и часть дня дома. Удаленщик всегда дома. Поэтому, как бы, концентрация газов на квадратный метр получается больше.
2: А может быть, не в этом дело. А может быть, знаете, может быть, тут дело не в частоте, а в интенсивности. Ну, то есть, попердывают, может быть, и не чаще, чем просто жильцы, но по мощности на полную. Знаете, что называется газ в пол, как вот, знаете, трактор в болоте.
1: Да, потому что у некоторых есть какие-то сдерживающие какие-то штуки как на работе, там, ну, там, как коллега неудобно уже в пятый раз за день, там, да?
2: Ну, бывает. Да-да-да, бывает, вот. Кремов, да.
1: А дома там ты сам себе хозяин там.
2: Я так
1: и гуляй, рванина!
2: Но не совсем хозяин.
1: Ну да.
2: Потому что если ты снимаешь жилье, то хозяин арендодатель. Но объясните мне, а как они узнают, удаленщикам, значит, им все чаще отказывают, но как они узнают, что они удаленщики? А что, те им не могут соврать, что ли? Что, не могут сказать, что они там не удаленщики, а как там, ближнеленщики? Или кто там, скорострелы? Как это, что будет антонимом?
1: Но в русском языке есть такое правило. К любому слову «не» добавляешь, получается антоним.
2: Да, это лучше, да.
1: Пользуйтесь.
2: Так, а они что, не могут просто там, ну, соврать? Или что? Или арендодатели, они что, каждый день тайно приходят в квартиру и нюхают диваны? Проверяют, знаете, так сказать, мебель на уровень... Проперженность. Есть такой индекс?
1: Ну, возможно. А знаете, есть такие, такого очень высокого уровня, как бы, арендодатели, они как бы агентурную сеть из соседей они заводят себе. Там, ну, соседка зашла за солью, там, да, там бабушка какая-то там, да. И, так, и типа ведут наблюдение, знаете, такие. Некоторые камеры ставят прям.
2: На что?
1: С анализатором газа.
2: На диван? Ну, поэтому, удаленщики, не расстраивайтесь. Да, тяжелее жизнь становится. А удаленка такая штука засасывает. Но ведь, в конце концов, ну, не надо опускать руки. На самом деле, слушайте, удаленщики, ну, а что им? Они что, не могут приходить со своим диваном? Да, в свой-то можно. Или другой вариант. Сразу же приходить с затычкой в задницу. Сразу арендодателю показал, что, мол, там проблем не будет, да, все заткнуто, пробка вот с красным этим, да, все, диван в безопасности.
1: Ну, это так, это временная мера, знаете, она как раз вот ведет к прорыву, там, буря, натиск, как бы, знаете.
2: Нет, почему?
1: Вот вышибает, как из шампанского, пробка в потолок.
2: Потолок, да. Вина, комета, ну, да, но, понимаете, ну, впечатление можно на арендодателя произвести хорошее. А какие у них еще претензии с куревом, да, что они прокуривают квартиру? Смотрите, чтобы, и пропиржуют, чтобы не пропержить в заднице пробка, а чтобы не прокуривать, а во рту шарик красный.
1: Ну, тоже, знаете, там это... Ну, а может, они курят, чтобы запах перебить? Много. Такой замкнутый круг получается.
2: А что лучше, кстати? Вот для вас, как для арендодателя было бы. Да нет, что вы приходите в квартиру. А я думаю, что это так прокурено в квартирах, которые сдаешь? А это чтобы... Это...
1: Да? Ну, то стесняются, знаете. Ну.
2: Вопрос же важный, ребята, важный. Потому что ведь все мы так или иначе... Не все мы удаленщики, но все мы так или иначе...
1: Попадали в ситуацию сдачи съема квартиры.
2: А если не попадали, то знаем тех, кто попадает. Мы так или иначе по одной, либо по другой стороне. Либо арендодатели, либо арендаторы.
1: А то и другое вместе.
2: Или соседи всех их. Так вот вопрос. Вот расскажи нам про проблемы с арендой жилья. Причем неважно, на какой ты стороне. Арендодатель, арендатор, сосед, может быть, да?
1: Возможно, участковый. Особенно интересна история участковых. Или просто росгвардейцев, которые вызывают как бы на снятую хату каким-то гопником.
2: Короче, ты понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: ИИ «Патруль» в Воронеже начал штрафовать самих чиновников. Системе «Дозор» уже удалось насчитать им нарушений на 2 миллиона рублей. Машина с камерами и искусственным интеллектом ездит по городу и ищет мусор, граффити, грязные улицы и другие нарушения благоустройства. Но когда виновника или владельца объекта найти не удается, штрафы получают районные управы и мэрия. С начала сентября в суд поступило больше 100 таких исков. Теперь чиновники пытаются их оспорить.
2: Слушайте, ну правильно? А платить-то кто-то должен. Потому что тут главное не кто, главное что? А именно бабки. Какая разница, с кого их брать? С виновника, с того, кто ищет виновника, с того, кто рядом с виновником.
3: Ну вот те, кто ищет виновника, не хотят, чтобы с них брали.
2: А не важно, деньги не пахнут. Деньги нужно откуда-то брать. Какая разница, с виновника или с чиновника? В рифму, в любом случае. Но вот только тут, конечно, да, вот тут, конечно, странно. Честно говоря, это очень странная новость, потому что мы должны с вами признать, что это чуть ли не первый случай, когда виновник – чиновник. Ведь так обычно у нас не очень бывает. Обычно, если чиновник, то он не виновник, правильно?
3: И очень даже странно, что эти чиновники, это люди из мэрии, не могут найти другого виновника. Там же даже в случае, если не могут найти виновника...
2: Сложно. А если бы, знаете, проехались по городу, а там чистота, ни граффити, ни мусора, ничего, просто все, остался только чиновник. Но даже в этом случае, секундочку, как это так? Из чиновников брать штрафы за то, что... Знаете, вот это сразу же понятно, что в чем тут дело, да? Тут вот ушки уже определенные торчат, да? Сразу видно, кто тут облажался. Понятно, что эти штрафы выписывает искусственный интеллект. Он сейчас уже на вооружении везде уже.
3: Который прописывает. Собака ездит по городу на автомобиле и записывает.
2: И не только. И записывает. И с одной стороны на автомобиле ездит, и штрафы сейчас выписывает. Его используют и налоговые, и все, кому не лень. Искусственный интеллект, ведь это ведь давайте вот сейчас, по крайней мере, признаем на вот фактуре этой новости, что, слушайте, ну это реальная проблема. У искусственного интеллекта, падлы, нет никакого чинопочитания, нет никакого уважения к тому, там, к районным кому там, управам и мэрии. И дальше, если так пойдет, то они вообще, знаете, могут какой-то момент взять и оштрафовать Ленина.
3: Ленина?
2: За нарушение благоустройства. Ну, почему сейчас в Воронеже, завтра в Москве. За хулиганство, например, лежит посреди Красной площади, голый.
3: Ну, или... во-первых, он лежит не посреди, а с краюшку Красной площади, технически, да, у стены. И не голый.
2: Ну, его же переодевают иногда.
3: Зачем?
2: А? А я слышал, что там целая какая-то процедура. Но неважно. Лежит у себя в квартире, студии. Квартира такая, это у него видовая, на Красную площадь. Найдут за что оштрафовать. Поэтому, знаете, я считаю, что пора этот и дозор убирать. И ставить нормальный, ночной дозор. Да, вот кто понимает, да, что это виновник, а это чиновник. Тут понимать надо. Да, искусственный интеллект здесь не справится. Здесь нужен интеллект натуральный.
3: Ну, или же поручить водителю этой машины, это же человек из мяса, да, который возит искусственный интеллект по городу, как-то редактировать его. Ну, то есть, как бы, ну, человек же все-таки главнее, там, ну, там, пленочку потереть, там, или там, на что он там написал.
2: Интеллект с пленочки искусственный.
3: Ну, там, таких бобинок таких.
2: Да, похоже на искусственный интеллект. Это хитрый воронежский искусственный интеллект. Еще дед придумал. Ну, да, действительно, что-то надо с этим делать. Пленочка, не пленочка. А что там еще у искусственного интеллекта? На что крутит? На что он
3: набатывает? Батарейки какие-нибудь там. Штепсель, возможно, я не знаю.
2: А может, знаете, у меня у деда был фонарик, не на батарейке,
3: механический.
2: А такой жик-жик-жик-жик-жик, да,
3: да.
2: Который свой искусственный интеллект, вжик-вжик-вжик. Есть такой?
3: Да. И кто этот вжик-вжик делает искусственный интеллект, пускай его контролирует.
0: Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Алексей Изотов, Прана Флоу и Эйт Миракл. Создатели электронного события «Одиссея».
4: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.

0: Шоу.
1: Мария Захарова раскритиковала возможный концерт Канье Уэста в Петербурге, назвав ситуацию вокруг его организации хаотичной. Представитель МИД напомнила, что в 80-летний юбилей Победы в США вышел клип артиста с восхвалением Гитлера и его речью, и заявила, что на фоне истории блокадного Ленинграда у людей возникают вопросы о возможном выступлении Уэста в городе.
2: А, так это Канье Уэст плохо только для Петербурга? А в Москве норм, да?
3: Ну, нет, по этой логике нигде на территории России.
2: Ну, речь идет о Ленинграде, о Петербурге. А в Улан-Удэ, например, как?
3: Ну, тоже вот я не знаю.
2: Потому что, учитывая, ну, скажем, теплое отношение, по крайней мере, в прошлом, Канье Уэста Гитлеру, ему нормально выступать только в Берлине. И то в 1939 году.
3: А в нынешнем не прокатит точно.
2: Уже точно нет. Ну, или в Румынии тех же лет там.
3: А? Почему Румыния? Значит, за что вы так Румыния? Почему Румыния?
2: Не, ну, а мне...
3: Что?
2: Ну, я так, на всякий случай.
3: Я как, ну, в общем, не совсем румын.
2: Ну, хорошо, с Италией вы согласитесь? Ну, послушайте, в любом случае надо его в прошлое отправлять, да? Здесь в настоящем ему делать тогда нечего. Но, значит, и что она, Захарова, раскритиковала возможный концерт Канье Уэста в Петербурге, назвав ситуацию вокруг его организации хаотичной. Хаотичной. То есть Канье Уэст тут такой хаос устроил, да?
3: Устроился, похоже, да.
2: Да, а я-то, знаете, думал, что этот хаос устроили организаторы концерта, которые, знаете, все никак не могут смириться с тем, что вот Канье Уэста, ну, не будет. Они вот, кстати, сейчас вот организаторы на какой стадии принятия находятся? Знаете, да, вот эту концепцию, да, концепция пяти стадий принятия там неизбежного, да, горе там, да, отрицание, что там, гнев, торг, депрессия, принятие. Сейчас я так понимаю, что они где-то на стадии торг, да, то есть у них уже, значит, на них куча исков уже подано, да, и они торгуются.
3: Ну, немножко уже депрессия уже тоже.
2: Нет, дальше депрессия, потом тяжелое принятие и конец Канье Уэста. В хорошем смысле конец. Да?
3: Ну, там
2: не, не то, что мы увидим, а наоборот, то, что не увидим. Нет, нет, увидеть конец Канье Уэста как раз нам не нужно.
3: Вообще.
2: А как бы вы хотели, чтобы закончилась эта история?
3: Ну, где-нибудь, если с его концом, то где-то, тогда, ладно, в Румынии.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Канье Уэст все же может выступить в Петербурге. Американское агентство Access Opera заявило, что концерты 10 и 11 октября состоятся по плану. Афиша шоу также вновь появилась на сайтах Access Opera и российского организатора Say Agency.
1: Ну, то есть, все-таки клип с Гитлером не так страшно, да, решили? Подумали, да, ну, что вот, такого, ну, да? Что
2: новости, которые мы заслужили, да. Одна за одной. Кучно пошли!
1: Ну, то есть, я правильно понимаю, что, значит, с Канье Вестом все по новой, да?
2: Хаотично, да.
1: Пошли.
2: Неоднозначно все.
1: Значит, только мы вот тут все начали потихоньку с болью, конечно, привыкать, что он вроде как, скорее всего, вероятно, не исключено, да, не приедет, да, в душе приняли эту потерю, и тут все заново. Значит, сбросили, выдохнули, и снова ждем Канье Веста. Конечно, до тех пор, пока его концерты снова не уберут с афиш, сайтов, и нам снова не скажут, что он не приедет. Но мы уже по этому поводу расстраиваться не будем, потому что мы уже хитрые. Мы знаем, что когда нам после этого снова скажут, что он не приедет, это значит, что через некоторое время он снова появится на афишах и на сайтах. И нам торжественно скажут, что он все-таки приедет. А потом, когда его снова уберут с афиш, и нам таки снова скажут, что он наверняка не приедет, все равно... Тогда все хорошо. Тогда купившие билет просто тихо пойдут в психушку. Там, кстати, в психушке какой-нибудь Канье Вест, ну, точно будет. Причем даже, может, сразу с Элвисом Пресли, например.
2: Да, с Наполеоном, Гитлером в одной палате. Ну, знаете, что? Вот я что я скажу. Это мое официальное заявление. С меня хватит. Вот хватит всего этого. Я обиделся. И даже если Канье Вест приедет, я на него не пойду. Он мне... Вест, ты меня не увидишь у тебя на концерте. Утрись. Все, короче.
1: Нет,
2: достало.
1: Нет, подожди, а я слышал... Нет, да дело... Вы, я понимаю ваши эмоции. Да? Ну, а я вам скажу. А действительно, ну вот... А нужен ли нам Канье Вест? Дело не в том, что вы из-за обиды уже, да?
2: Ну, уже
1: обиделись. Я понимаю, да. Я вижу, что вы прям даже вот это положили на стол.
2: Да вот
1: зачем?
2: Все.
1: Ну, убери.
2: Ну, с прибором я клал на Канье Веста. Вот.
1: А, это прибор?
2: Да, это прибор, моя разработка, да.
1: Но вопрос же не в этом. А вот давайте посмотрим просто на это по-другому. Я хочу решить миром. Ребят, ну, смотрите, да, купили билеты, там, кто-то из вас, там, любите Канье Веста или вообще не знаете, кто это такой, но модно, куда все идут, туда и я. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. А нужен ли нам этот Канье Вест, когда эти организаторы его концерта уже устроили нам идеальный, может быть, лучший интертеймент? Они нас прокатили с этим Вестом на таких американских горках, что нам уже никакого Канье Веста не нужно. Кстати, аттракцион так и называется. Прокатили с Канье Вестом.

0: Крафт-хруст-шоу.
1: Москвичи начали скупать перцовые баллончики, свистки и фальшфейдеры из-за участившихся встреч с медведями в Подмосковье. Хищников замечают уже в нескольких округах, включая Волоколамский, Дмитровский и Можайский. Специалисты советуют при встрече не убегать и не поворачиваться к медведю спиной, а медленно отступать и использовать средства отпугивания.
2: А громкий пук от страха при виде медведя – это разве не средство отпугивания?
3: Ну, просто нет, насколько хочу... громкий?
2: Нет, ну смотрите, я просто хочу понять, зачем фальшфейеры, зачем газовые баллончики, когда я лично при виде медведя такой газ пущу с фальшфейером вместе, двойной эффект, комбо. Да, это... Зачем мне эти нужны? Это не отпугнет разве?
3: Бывалые охотоведы утверждают, что если вы таким образом очиститесь, вы станете гораздо более привлекательным в смысле еды для медведя.
2: А?
3: Да.
2: А, тогда...
3: То есть у вас...
2: Ага.
3: То есть, понимаете,
2: как этого я не знал. А почему?
3: Меньше хлопот.
2: А что, медведю что нравится?
3: Если у вас все выйдет, как бы.
2: Ну и что там еще? Перцовые баллончики, значит, свистки. А свистки-то зачем? Че, реально свистком можно отпугнуть медведя? Это что, типа эффект гаишника? То есть медведь слышит свисток и, как вкопанный, да, останавливается и протягивает тебе 1000 рублей.
3: Или как это работает? Я думаю, может, это какие-то специальные медвежьи XXL-свистки такие, знаете, такие просто такие здоровенные, черные такие.
2: А может, имеется в виду другой эффект? Знаете, вот как на рейве. Помните, со свистками ходили, там... Может, там и медведь руки вверх.
3: Или это что-то танцевать, да?
2: Ну, наверное, может, так это работает. Потому что я не знал, что медведи реально пугают свистки. А колокольчики его не пугают? Джингл Беллс, например.
3: Боюсь, что нет.
2: А саксофон?
3: А что саксофон? А вот саксофон — это интересная тема.
2: А вот я скажу вам, была такая песня, не помню, кто, строчка в голове есть там. Ты нужен мне, как летом отопление, и как зимой медведю саксофон. Или что такое?
3: Да.
2: Саксофоном нельзя отпугнуть
3: медведя? Значит, нельзя. Значит, нужно, что медведю нужно. Там, баян, например.
2: Балалайка. Нужен, как козе баян.
3: Ну, это как козе баян, а медведю баян в самый раз.
2: Но объясните мне другое. Ладно, значит, и там сказано, москвичи начали скупать перцовые баллончики, свистки, там все такое. Мы все знаем, да, эти случаи встреч с медведями. Но москвичи начали все это скупать из-за участившихся встреч с медведями в Подмосковье. А что, я боюсь спросить, москвичи... делают в Подмосковье? И что, москвичи начали массово уходить в лес? Они что, от алиментов скрываются? Или еще
3: хуже? Ну как? Ну, москвичам же в округах типа Волоколамский, Дмитровский, Можайский как медом намазано. Их хлебом не корми, дай под Можайск смотаться.
2: Что им в Москве не сидится?
3: Ну вот, не сидится.
2: Нет, просто
3: они суетливые.
2: Там вроде в Москве свой медведей их особо-то немного. Там только хорошие медведи.
3: Да. В зоопарке пару штук есть.
2: Я понял. Только, да. Я просто сидите в Москве. Нет, я понимаю. А, может быть, конечно, все проще. Просто сейчас те, кто в Подмосковье, они уже москвичи.
3: Ну, как бы да.
2: А те, кто в Твери...
3: Это Подмосковье, подмосквичи.
2: А
3: дальше уже Питер, там лучше не трогать. Тут мы.
2: Лучше не...
4: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер Gland J6 онлайн в офисах банка.

0: банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: не зря же целая индустрия работает на производство шариковых ручек. Конечно, не зря, потому что с ними делать? Если не писать сообщения на радио. Вы понаписали, слава богу. Значит, ручки у нас тут есть не зря. И сейчас кое-что из того, что вы понаписали, мы почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости. Чё там?».
1: Но сегодня мы говорим об аренде жилья в самом широком этом смысле этого слова. То есть мы спрашиваем и арендодателей, и арендаторов о каких-то проблемах, каких-то историях, чтобы мы научились на чужих ошибках. Потому что это дело такое сложное. Всем, я вот снимал это как бы хлопотно, проблемно. И проблем очень много. Вот смотрите. Я бывалый, снимал много, и знакомые многие тоже. И почти все сдаваемые нам квартиры находятся под, в кавычках, «делаю мебель на дому». Там поэтому и не живут, поэтому и сдают. Потому что над ними всегда работает сверло и молоток. Потому что человек дома постоянно делает мебель. Вот и вся история.
2: Не вся, для меня это...
1: А вот вам повезло.
2: Не, подожди, я еще не понял. Кто делает мебель на дому?
1: Ну, почти все. Ну, когда вот снимал квартиры, много, говорит, он снимал, всегда сверху оказывался чел, который делает мебель на дому.
2: А это...
1: Сверло, молоток, рубанок.
2: Это какой-то современный социальный симптом или это чисто личное маленькое
1: везение? Это чисто фарт.
2: Да. Что? Нет, ну что? Ну, я не могу просто сказать, я так не часто снимал в жизни, но было дело, сейчас вспомню, значит, дело на дому именно, да,
1: мебель? Ну да, ну если там сверлят.
2: А слушайте, а может так быть, что вот надо мной жил человек, который делал мебель на дому, я про это не знал. Просто.
1: Ну нет, нет, не может, если бы не полностью глухой, как
2: пень. А, это невозможно, да? Нет, просто были такие стуки, бум, это дело такое, это делал мебель на дому,
1: возможно.
2: Это что, табуретка?
1: Ну да, вот такая же история. Да. Вот. Привет, Крем и Хруст. В чате дома недавно обсуждали соседку, которая каждый день в 3 часа ночи стонет, и все это слышат. Пришли к мнению, что она работает, и мужики разные ходят туда. Вот, ну, возможно, работает мебель на дому делает.
2: Слушайте, вот секунду. Вы знаете, насколько испорченные люди сейчас? Я понимаю, люди не виноваты, да? Вот, вот не мы такие, жизнь такая. Но вот я, если я слышу, что за стеной стонет соседка, я первый мой импульс бежать помочь. А вдруг ей плохо? Как она стоит? Смотри, там, ведь важно еще раз, да? Там, особенно если вот так. Это совсем плохо.
1: Совсем,
2: я бегу, я стучу. Там, один раз послала она меня что-то туда. Да, ну неважно.
1: Причем мужским голосом.
2: Да, кстати, откуда вы знаете?
1: Опыт.
2: А эти, значит, там... Что-то там еще мебель, да, делает? Это вы говорите мебель,
1: да?
2: Ваша версия?
1: Тяжело стонет.
2: В каком смысле мебель делают, если на мебели, например?
1: А вот еще такая история, чисто московская история. Вот помню, снял квартиру. Мукомольный проезд напротив Москва-Сити. Все классно, вид отличный. Договор подписали. Вечером тумбочку открываю, а в ней... анальные бусы на 6 секций. Я звоню хозяину, прошу его забрать их. Он отказался. Сказал, что ему не нужны они. Странно.
2: Кстати, анальные бусы, это что, анальный индеец носил или?
1: Да, на 6 секций.
2: Зачем ты? Ну, а что ты хочешь напротив Москва-Сити, он сказал?
1: Да, мукомольный
2: проезд. Что ты хочешь найти в тумбочке напротив Москва-Сити? Ну, обозор, это же не Челябинский.
1: Не, ну, хотя бы на 8 секций.
2: Не, ну...
1: Это же Москва-Сити, там где-нибудь дальше, там, не знаю, там где-то на Октябрьском поле можно на 6 нормально там, да?
2: А как вы думаете, что за история за этим? Это кто-то забыл, да, или как?
1: Ну,
2: или...
1: почему-то хозяину не нужны коренному москвичу.
2: Ну, может быть, свои есть, ну, слушай, ну, богатый
1: человек. На 8 секций, да, они, знаете, на 6.
2: Какие секции, какой секции, объясните?
1: Я не знаю, он сказал, на 8, на 6 секций.
2: Ну, то есть на 8 это лучше, чем на 6, или на 7, как?
1: Не, наверное, на 8 секций.
2: А на 8,5, это относительно 8 секций. Видимо, как еще плохо. Я никогда не жил напротив Москва-Сити, поэтому этих тонкостей не знаю. Надо бы ему позвонить, но... Можно позвонить? Найду я его?
1: А я уже самого потерял.
2: Нет, это кошмар. Ну ладно, нет. Ладно, давайте я почитаю. Так, ну вот. А вот, например... Ну, я не знаю, по теме нет, тут про вас пишет человек. Кремов так газует, что аж в эфир просачивается. Это как вот кому-то... Вроде, вот вы в каждом эфире вроде врете и говорите, что у вас нет автомобиля. А люди, понимаете, что-то чувствуют.
1: Ну, я же в эфире газую, а не в автомобиле.
2: А, да, кстати. Да, ну, это к чему он писал? Мы что-то про газы обсуждали, да? Я уже забыл.
1: Да.
2: Так, ну давайте это... Вот смотрите, вот, а вот, вот, кстати, Лев важный момент вносит. Кстати, важный, действительно. И он может... Я даже предлагаю с этого сообщения направить обсуждение и в эту тему тоже. Смотрите, он пишет. А сейчас же за стоны штраф 2000. Не тысяча, тысяча.
1: Ну, за, за громкие звуки после, по-моему, 11.
2: А там, я вот это хочу понять. Ну, громкие звуки. А громкие звуки, звуки мрозь. Если я там ору, потому что мне плохо. Ну, то есть там меня, там, скажем, это...
1: Ну, в принципе, слушайте, ну, мы люди, ну, как бы, ну, вызывайте участкового. Участковый человек, как
2: нет,
1: бы,
2: который... Нет, а за что конкретно 2000? Вот если он стонет... Вот, смотрите, если я... если кто-то стонет от удовольствия, это одно дело. Если кто-то стонет от боли, это не имеет значения?
1: Ну, после 11 должен был быть любезен. Нет, но... Прими более утоляющее. Нет,
2: но... Или вызови... А если я принял, а он у него...
1: Этот... Что вы приняли?
2: Ну, не я, а он. Он принял, а у него... А его, его там, это... Так вот, вот.
1: На 6 секций.
2: Это, кстати, от боли или от удовольствия?
1: Я не знаю.
2: Вот Елена пишет. Снимала квартиру... Да, все.
1: Теперь как газуете да, вы.
2: Да. А кто сказал, что первый на пальцем указал мне?
1: Да.
2: Ну что, какой вывод?
1: Расходим. Давайте откроем окошечко.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Каждый пятый зумер оказался девственником. 19% молодых людей от 18 до 29 лет никогда не вступали в сексуальные отношения. Еще 29% не имели партнеров последние 3 месяца. Исследователи связывают снижение сексуальной активности с финансовыми трудностями, жизнью с родителями, одиночеством, тревожностью и влиянием технологий. При этом интерес к сексу у большинства остается умеренным или высоким.
1: То есть секса хочется, но собака дорого и тревожно особенно. Ой, как хочется кому-нибудь, да, но падла тревожно. А вдруг снимешь штаны и что-нибудь отморозишь? Или еще хуже, знаешь, там это присунешь, а там черти что. Помните, как это там, да, сунул грека руку в реку, рак за руку грека. А тут и не рука, да?
2: Да, и не река.
1: Тревожно! Мать вашу. И какие там еще причины, значит, исследователи, кто бы это ни был, связывают снижение сексуальной активности у них с финансовыми трудностями, жизнью с родителями. Жизнь с родителями? Тут я ничего не понимаю. То есть из-за этого у зумеров нет секса? То есть не хочет ради бабы бабушку бросать, да? Или что?
2: Да, даже на полчаса, или на сколько там у них?
1: Нет, конечно. То есть, нет, ну, понятно, секс хорошо, а бабушкин там чайный гриб лучше. Да,
2: ну, слушайте, вот это странное вот эти когда вот мы были юными, я насколько я помню, как раз таки самый пик-то пришелся, когда с финансами полный швах, как бы проблемы жуткие, живем с родителями, там, да, ну как-то мы находили место, время, там, как что-то экономили, там, деньги, там, да, там.
1: Я вообще не понимаю, так вот для меня, что это причина, то есть, или все-таки это следствие? То есть не нету секса, потому что живет с родителями, а живет с родителями, и поэтому никто секса не дает. Не дают, когда узнают, что там 28-летний лоб с мамкой в хрущевке живет, да? Как каждый пятый зумер там оказался девственником, да? А сколько там процентов, да, вообще никогда не вступали в сексуальные отношения? Вот это я не очень понял. Вообще ни в какие сексуальные отношения не вступали. И даже в отношения в жесткие с кулаком, например.
2: С кулаком, кулак, знаете, зажиточный крестьянин такой.
1: Ну, я в хорошем смысле.
2: Раскулачивание такое.
1: Нет, ну вы настолько пожилой, что вы помните это значение еще. Нет, я имею... Ну, или с каким-нибудь вибрирующим этим, какой-нибудь этот, как дук-дук-дук-дук, как это...
2: Кулак и батрак.
1: Вообще нету никакого.
2: И при этом... Нет, ну, это не счетово. Это как бы...
1: Не знаю, вот это важно. То есть, значит, это не считается. Значит, это какой-то есть. И как было сказано, значит, при этом интерес к сексу у большинства у них остается умеренным или высоким. Но это, видимо, чисто теоретический интерес. Я бы сказал, познавательный. Да, такой киноинтерес. Ведь есть же такое кино, да, там многое можно узнать.
2: Да, очень популярное.
1: Вы так его смотрите?
2: Да. Еще какие-то странные влияния технологий. Это что, 5G облучает, нет, что ли?
1: Что? А экран, электричество, которое включает вам компьютер, это не технология, что ли? А там включил на компьютере, а там и так, и там мир, конечно. Ну и еще связывает, значит, это с тревожностью, финансовыми трудностями. Послушайте, ребятки мои, зумеры дорогие, знаете, что я вам скажу? А секс-то это фиг с ним, это еще не так страшно. А вот выйти утром на улицу, это, знаете, сопряжено и с тревожностью, и с финансовыми трудностями. Еще с какими? Потому что, во-первых, может кирпич упасть на голову и разбиться. А кирпич тоже денег стоит. Представляете, упал кирпич на бошку, разбился, можно заплатить еще за это. И поэтому, конечно, вот зумерам, конечно, лучше... Вообще, вот как вот так вот им сделать, чтобы им вообще не выходить из постели? Вот есть какой-то такой вариант, чтобы максимально... Чтобы обезопасить себя и от траты денег, и от тревожности. Ну, чтобы, ну просто, ну реально, ну страшно за зумера. Ну,
2: как-то кормить, понимаете, их надо, может быть, там, не знаю, через зонт ректальный.
1: А это не будет тут? Тут...
2: А хотя...
1: Это такое тоже кино, говорят, да? Или это...
2: Ну, да.
1: Да?
2: Для узких специалистов, как бы, да, обучающее видео. Мне не зашло.
1: Как обучающее? Вы что-то подчеркнули?
2: Нет, что-то...
3: Привет, это DJ Балдин. Сегодня вечером встречаем...

0: Хруст Шоу.
1: Фетишистов и любителей БДСМ в России начнут лечить. Минздрав впервые утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В список попали фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм. Лечить будут психотерапией, антидепрессантами и препаратами для снижения тестостерона. До этого врачи 27 лет ориентировались на методичку, где среди методов назначались гипноз и самовнушение.
2: Гипноз? Эксгибиционист под гипнозом? Это же вроде такое кино было, нет, для взрослых?
3: Ну вот я вот пропустил что-то вот этот релиз, да. Это премьера.
2: Я где-то так что-то слышал. Чего любитель БДСМ самовнушением лечить? Тут я вообще не понял. А как БДСМ можно лечить самовнушением? То есть, типа, внуши себе сам, что стягать себя кожаной плеткой по заднице – это плохо.
3: Да.
2: Самовнушение – это даже не гипноз, потому что гипноз – это когда тебя, да, а самовнушение – когда ты сам. Почему БДСМщику, что, не рискнули, что ли?
3: И вот так, как бы, вот врач-психотерапевт говорит этому любителю этим срамоты этой, БДСМ. Говорит, не думай о БДСМ. И он такой...
2: Не думай. Как белых, да.
3: Белый шум, говорит.
2: Ну или внушить.
3: Все, сработало.
2: Ну, и вообще нет, действительно, внушать что-то БДСМщику себе дороже, потому что внушишь хорошо, а потом он тебе за это в благодарность выпарит. Да, ну, так сказать. Ну, слушайте, я не очень понял. Значит, это же, это вот, вот это все, гипноз и так далее, это то, как лечили, как было сказано, до этого, да? То есть это такой дедовский метод, да? Гипноз, да, самовнушение.
3: Да.
2: Это, а теперь, значит, как было сказано, лечить эксгибиционизм, вуайеризм БДСМщиков будут, что там, психотерапии, значит...
3: Антидепрессанты.
2: Препараты и антидепрессанты. А антидепрессанты, то есть, я правильно понял, да, что они считают, что... У эксгибициониста, когда он, скажем, распахивает свой плащ, это у него депрессия такая, да?
3: Ну, концы у них какие лица грустные, когда их поймают.
2: А когда нет? То есть, такой, ты что плащ распахнул? Грустно мне, да? Типа, выгорел, да?
3: И вот, кстати, смотрите, тут есть такое, безусловно, прекрасное начинание, как бы, очень такое, ну, по науке, наконец-то, взялись за эти все проблемы. Но есть проблемы, действительно. Вот смотрите, вот, скажем, взять эксгибициониста. Его ж фиг поймаешь.
2: Взять за что?
3: Ну вот как бы, вот чтобы
2: блин. Нет, если вы уже взять,
3: да. Они же бегают, как бы, щух.
2: Да, вообще, они, конечно.
3: Меняют дислокацию, как бы, там, ареал обитания.
2: Нет, но если у него депрессия, уже проще. Ну, такой, он чуть помедленнее бегает.
3: Да.
2: Но я не понял, депрессия. А БДСМ, это лечить антидепрессантами, это тоже депрессия?
3: Нет.
2: Или это тоска?
3: Это лечить вот чем-то... Что там сейчас сказано? Антидепрессанты там что?
2: Тестостерон-то
3: не там понижатель.
2: Нет, а просто я думаю, действительно, давайте вот действительно, может быть, надо на этот БДСМ, надо по-новому взглянуть. Может быть, действительно, может быть, он когда... Вот мы же смотрим на них, да?
3: Я не смотрю на них.
2: Ну нет, когда они...
3: Я закрываю глаза, затыкаю уши и убегаю сразу.
2: Но может быть, понимаете, дело в том, что это у них депрессия. Может быть, когда он просит его в кожаной маске отхлестать до красной задницы... Может, это у него ностальгия? Может, он слушает ретро-ФМ, например, или что-нибудь такое?
3: Как? Я, кстати, простите, я пропустил логическую
2: связку между ретро-ФМ и ностальгией. Депрессия. Может, не совсем депрессия. Может, просто какая-то тоска такая.
3: А может, знаете, они могут как бы вылечить друг дружку. Вот у него, у этого БДСМщика депрессия. Показал ему экзибициониста, депрессия прошла. Так не работает?
2: Интересно, надо попробовать. Но не только это. Там еще сказано, что лечить их будут параметрами для снижения тестостерона. Это я так понимаю, чтобы у эксгибициониста и БДСМщика как бы, ну, не стоял, а висел, да?
3: Да.
2: Во время, чтобы не
3: теряется пол... смысл эксгибиционисту это,
2: пока его шлепают,
3: этот позор показывать как бы там.
2: Но вообще-то, знаете, все эти БДСМщики, эти эксгибиционисты и прочие эти извращенцы, вообще-то это все-то как раз от сниженного тестостерона и, как следствие, от сниженного либидо. От того, что нормальный традиционный как бы секс, так сказать, уже не возбуждает, да и нужны там всякие специфические стимулы. Там все это дрянь, там подчинение, домини, все вот это вот, да, чтобы достичь как бы возбуждения. И они там в Минздраве предлагают. Нет, я понимаю, что в Минздраве там люди, сексологи, они там приличные. У них там, если они даже и ходят на эти вечеринки, то у них тестостерон огонь, да, и либидо, во. Да, а у этих как бы обычных-то людей слабенькое, как бы, да, что там.
3: Ну, в общем, да.
2: Надо смотреть на обычных людей. Но знаете что, я вам вот что скажу. Если вообще есть какой-то реальный эффективный способ лечения БДСМ, то он только один. И это порка. Но, не смотрите на меня,
3: ну,
2: так.
3: Как бы,
2: но не сам... такая, как во время БДСМ. Нет. Вот все эти поглаживания, там эти игры, стоп-слова. Нет. А порка, знаете, как дед порол. Не вот этой кожаной плеткой со стразиками и рюшечками, а розгами, ремнем из кожи прапрадеда, с гвоздями и болтами, чтобы зад горел, как Чикаго во время пожара. Вот как надо БДСМщиков пороть, чтобы после третьего удара он вскочил, как зад ужаленный. И не от радости, а от ужаса бежал в полицию заявление писать.
3: Я представляю себе некоторых наших слушателей, которые говорят, да, продолжай. Что там, че там?
2: Вот, послушайте, нет, именно так. Вот что такое настоящий БДСМ дедовский способ. А, и, кстати, БДСМ в этом случае будет Решфорд как большой дедовский СМ, да?
3: Ну, или просто первое слово «барин» на конюшне, когда порят, знаете, там... Конюха.
2: Вот как надо их выпороть всех по-настоящему. А то видел я эти порки. Один раз просто скинули.
3: Вас по-дедовски пороли или так?
2: Меня, конечно. Меня не так. Меня пороли как? Вот, смотрите. А это что, по-вашему? Вот это что?
3: Как-то вы сразу, сколько радость на это все говорите.
2: Так сейчас все в прошлом.
3: Глаза горят.
2: Все в прошлом.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свое круглое широкое ожерелье оплечье с драгоценными камнями и жемчугом. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. Имейте, пожалуйста, совесть. 5 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, чего там, чего там? Ну, вот, например, такие вот истории про жить не у себя дома. Вот Дима пишет. У бабушки, когда жил каждое лето, арендатором, естественно, не являлся. Но бабушка почему-то называла меня бабушкин сюрунок.
0: Почему бы это, кстати?
1: Вот, видимо, какие-то...
0: Была какая-то...
1: Ну, какая-то... Ну, какая-то интрига.
0: Да.
1: Бабушка, собственно, внучика.
0: Серьезно? А он ее называл...
1: А просто бабуля. А где мой? А кто мой бабушкин сыренок? Я бабуля, твой бабушкин сыренок.
0: Хорошо жить с бабушкой.
1: Конечно. Да?
0: Просто вот живешь просто с женщиной, она тебя так не назовет.
1: Нет.
0: Сыренок. Скажет, зась там...
1: Это как бы звучит как-то, а бабушки это как ласка.
0: Да, она так тебя и не назовет. Что она думает, назовет тебя сыренок? Если назовет, то я не могу ей сказать, так, это что тут это...
1: А вот Егор решил воспользоваться нашей радиостанцией, вот для чего. Передаю привет всем почетным жителям города Санкт-Петербурга.
0: Ну,
1: они же все, ну да.
0: Это
1: же не на радиодаче же.
0: Ну, то есть это не нам.
1: Нет, не нам, почетным жителям.
0: А, да, хорошо, мы ему передадим.
1: Да, вот уже.
0: Ну, вот так. Вот Блендер пишет. Задунайский, если что.
1: Ну, да, вот что.
0: Ну, на всякий случай просто. Он пишет. Привет, парни. История у меня по сегодняшней теме из разряда кринжовых. Пришел что-то смотреть. А, пришел смотреть квартиру, и все вроде хорошо и нравится. Но при осмотре санузла вдруг выяснилось, что там, сказать помягче, навалено и не смыто. Ну, какой тут договор подписывать? Пришлось другую искать. А вот помнится, господин Кремов.
1: Я-то здесь при чем? Вот приплел меня!
0: Нет, что? Не надо, нет.
1: Знаете, я-то вот.
0: Не надо, так сразу.
1: Да блин!
0: Ну, вспомнился ему не случайно, господин Кремов. А напоминаю, почему. Господин Кремов, ему вспомнился, что как-то пришел он смотреть квартиру, а там, как сказать, помягче навалено и не смыто. И вот пишет он, помнится, господин Кремов, недавно рассказывал про свою жизнь в Москве на съемной квартире, что хозяйка была симпатичная, но муж кубинец, что-то там мешал. Интересно было ли что-то. А вот действительно, господин Кремов, а почему так? Вот у кого-то муж кубинец, а у кого-то навалено в санузле.
1: Ну вот, кто на что учился?
0: Нет, нет, секунду, ну смотрите, ну, вот действительно, ведь история вполне себе типичная. Ну, или, по крайней мере, ну, не редкая такая уж, да? Пришел снимать квартиру, заходит в санузел, как он его называет.
1: А там кубинец.
0: И навалено и не смыто. Ну ведь, ну, а действительно ли это так критично? Может, есть какая-то причина у этого? Ну какая-то...
1: Нет, какое-то объяснение человеческое есть должно. Надо дать слово другой стороне.
0: Как минимум, есть какое-то физическое объяснение.
1: У нас нет взгляда с другой стороны.
0: Да, но вы... Вот давайте предположим, что вы, это другая сторона, и вам придется. А почему у вас навалено и не смыто?
1: А? Ух ты! Кто это? А кто это навалил? А? Это вы навалили при осмотре моей квартиры?
0: Вот если тебе попался не такой арендатор, то еще все не так плохо. Надо было подписывать договор. Ну, кстати, действительно так часто делают. Я не знаю, я не могу понять, действительно.
1: Как?
0: Почему? Не то, что даже арендаторы. Почему-то они не смывают. У них что? В чем там проблема? Они забывают или это посыл какой-то нам, какой-то сигнал?
1: А вам кому?
0: Ну, вот в общественных туалетах, в кафе, там где-то еще. Какой-то сигнал даю. Вот в этих квартирах там, например.
1: Да, ну, типа здесь был я.
0: Вы?
1: Ну, похоже. Он.
0: Ну, все, вас уже здесь.
1: Да все, я уже
0: все,
1: пошел.
0: Да, все, товарищи. Да, вы знаете, что делать в том случае, если вы хотите продолжение банкета другого совершенно. Вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Колбасный цех. Колбасный цех на рекорде.

25 ударов в минуту. Это колбасный цех на рекорде.

сегодня и всегда. Мы чувствуем себя молодыми, мы чувствуем себя на энергии. Это «Колбасный цех» на рекорде. 30-й выпуск. DJ Baldin меня зовут. Ровно через неделю мы снова услышимся с вами в эфире главной танцевальной в

Же не оставлю, ведь Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу, то есть 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце непосредственно на самом фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд Пати.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального и танцевального контента, и свежего, разумеется. Это самое главное, мне кажется, сейчас в наше время свежий контент потреблять. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Лаба, другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев, которых вы очень любите, вейкаперы, конечно же. Также у нас есть там мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, субботним итоговым выпуском. Женя Балдин с колбасным секом «Русским часом». И новое шоу «Час резидента», кстати, тоже там есть в рамках подкаста. И вот оно-то и будет продолжать наш сегодняшний эфир. В гостях у нас целых 3 человека. А вот кто, пока не скажу. Чуть поживите в интриге. Ну, кстати, подписчики моего телеграм-канала Teambox уже знают, кто у нас будет сегодня в гостях. Поэтому, если хотите тоже узнать, забегайте, либо подождите в эфире Радио Рекорд. Ну, что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

0: Каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Одиссей Крю.
2: Салют, семья, это час резидента на Радио Рекорд. Здесь мы слушаем миксы больших EDM-артистов и друзей Радио Рекорд. И сегодня у нас очень необычная история, потому как сразу три артиста, которые 3 октября встретятся на фестивале «Белая». Это Алексей Изотов, создатель «Одиссей», Prana Flow, артист с релизами на DIY-Namic и Get Physical и 8 Miracle. Алеша Миронов, один из тех самых людей, которые стояли у истоков петербургских вечеринок. Вместе они объединились в «Одиссей Крю», и прямо сейчас узнаем, как звучат эти три музыкальные вселенные в одном сете. Прямо сейчас в чате резидента на Радио Рекорд «Одиссей Крю». Парни, привет! Да, вас много сегодня, да? А скажите, пожалуйста, как добрались сегодня, как настрой и что подготовили для эфира?
3: Привет, Тим, привет, дорогие слушатели. Мы наконец-то до вас добрались.
4: Да, действительно, непросто нас было всех сегодня собрать, но это все магия белой, настрой боевой. Сегодня подготовили для вас классный микс, будет много разной музыки, конечно же, наши неизданные треки, и немного похулиганим. Погнали.
5: Привет. Слушай, настрой боевой, если честно. Наконец-то до вас добрались. Очень этому рад.
2: Ну что ж, давайте мы сейчас и заценим ваш сегодняшний сет. Кстати, в комментах под специальным постом у меня в телеграм-канале Team Vox можно засейвить и респектнуть парням. И да, в гостях на рекорде «Одиссей Крю». Парни, час резидента ваш.

0: выступление на белой — это уже не просто выступление. Так вот, каким вы хотите, чтобы человек его запомнил?
1: В первую очередь, мы дружим уже около 15 лет, прошли огонь и воду, знаем друг друга как облупленные, поняли, что нет ничего круче, чем эксперименты, поэтому мы постоянно работаем с новыми стилями, звуком, и иногда рождаются проекты вроде этого, которые остаются с нами навсегда.
2: Мы действительно очень разные музыкально, и мне кажется, именно в этом наша сила. «Одиссей» никогда не был историей про один конкретный жанр или одинаковое звучание. Наша общая ДНК скорее про отношение к музыке, энергии и в том, какой у каждого из нас характер.
0: Ну а прямо сейчас предлагаю вернуться к вашему сегодняшнему сету. Не смею вас более отвлекать от него, по крайней мере, минут так эдак на 20. Короче, час резидента в гостях «Одиссей Крю». Парни, газ!

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Час резидента на рекорде.

0: В эфире Радио Рекорд, час резидента. Напомню, что сегодня мы танцуем под сет парней из Odyssey Crew. Вообще, как по мне, так Odyssey Crew — это несколько разных артистов и совершенно разные музыкальные почерки. Ребят, обращаюсь уже к вам. Вот скажите, пожалуйста, в чем тогда ваша общая ДНК, так сказать?
1: Слушай, на самом деле, у нас верно ты подметил, что разная ДНК, но мне кажется, это и делает нас таким классным единым проектом, организмом, где каждый может внести что-то от себя, где-то удивить, где-то сделать не так, как это сделал бы другой артист.
0: Так.
1: Поэтому я считаю, что это отличительная черта нашего крю, и мы готовы удивлять, поэтому посмотрите на белый, как мы это делаем.
2: На самом деле, каждый из нас привносит свой музыкальный почерк, но при этом это зачастую чистая импровизация. И, как я уже говорил, немного хулиганства. Мы сами не всегда до конца знаем, куда все это приведет, поэтому сет Odyssey Crew — это всегда эксперимент и, как минимум, непредсказуемо.
0: Хорошо. Что тогда делает сет Odyssey Crew именно сетом Odyssey Crew, а не просто набором выступлений разных артистов?
3: Мы решили, что выступление крю — это всегда редкое и особенное явление, поэтому и подход к нему должен быть уникальный. От режиссуры и образов, которые мы готовим под большие события.
1: До порядка треков и до момента, когда я сниму футболку. Это шутка, если что.
0: Вернемся к музыке. Это эксклюзивный сет от Odyssey Crew для «Час резидента».

0: финале сегодняшнего эпизода «Час резидента» напомню, что запись всех предыдущих выпусков ищите в сообществе рекорда в ВК, в Максе и в телеграм-канале «Плейлисты рекорда». Да, у меня в телеге Team Vox тоже совсем скоро появится запись этого выпуска, то есть сегодняшнего. А спасибо, хочу сказать, всей нашей семье, то есть вам, за то, что слушали, танцевали и принимали участие в сегодняшнем шоу. Ну и огромный респект вам, парни. Я к вам уже обращаюсь, да? Оторвитесь чуть от пульта. Odyssey Crew, увидимся с вами уже очень скоро. Кстати, где? Ну не, я-то знаю, где. Однако давайте еще раз напомним нашей семье.
1: Если я не ошибаюсь, и как подсказывают астрологи, 3 октября Ледовый дворец?
0: Да.
2: На самом деле это все не шутки. Походу Питер снова станет белым. Угу. И мы ждем вас всех на главной сцене Ледового дворца уже 3 октября на фестивале «Белое» от наших друзей из Радио Рекорд. До встречи.
3: Да-да, это, конечно, уникальное событие. Я очень жду «Белую», которая состоится в Ледовом. 10 тысяч человек в одном дресс-коде, в одном вайбе. Эти декорации. Лучшие артисты. Поэтому не стоит это пропускать. Увидимся 3 октября.
0: Ну вот и славно. Это «Час резидента». В гостях сегодня были Odyssey Crew. Парни, мое почтение. Далее в эфире появится красотка Леди Вакс и шоу «In Beat with Rust». Ну а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Whoa, whoa, whoa,

0: Рекорд Клаб. Леди Вакс.
1: Воу, друзья, кто у нас тут подключился с опозданием, для вас рассказываю. Сегодня у меня в гостях Фейслайн Джанки. Никита играет для вас. И, собственно, пока он играет, позвольте пару слов о нем. Бейслайн Джанки – продюсер из Сочи. Человек, который собирает в своей музыке практически весь спектр британской бас-культуры. UK Garage, Bassline, Breaks, Jungle, Drum and Bass. Его треки звучали на BBC One Radio. Он неоднократно появлялся в эфире Bassline Show. И его музыка выходит на Inbeat, Rust Music, также Effective Records и других бас-лейблов. И вот сегодня дебют Bassline Джанки на главном танцевальном радио России. Никита, я рада приветствовать тебя в студии.
2: Йоу-йоу, всем привет. Очень рад быть здесь и играть для вас
1: свежую. Ты мочишь?
2: Английскую музыку, йоу-йоу.
1: Как, подожди, коротко тебе, как твое настроение? Даже не буду спрашивать. Огонь, все, да? Чего ждать от
2: тебя
1: сегодня?
2: Да, все, огонь, я очень рад тебя видеть, рад наваливать. Музыка бодрая, английская и, самое главное, самая актуальная.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Через минут 20 выйду к вам с более подробным интервью и, собственно, постараюсь раскрыть сегодняшнего гостя или раскрыть его персоналити. Ну а вы подключайтесь к нашему видео лайвстриму в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Там же вы можете оставить ваши вопросы, если они звучат

0: стримом вы можете задавать любые вопросы нашему сегодняшнему герою. Бейслайн Джанки играет для вас. Ну, а я сейчас хочу немного поговорить с Никитой. Никита, позволь, да, пару вопросов, пока мы собираем вот наших радиослушателей.
1: Йоу-йоу, я готов на любые вопросы.
0: Готов, слушай, ну и первый вопрос, на самом деле, наверное, ожидаемый. То, что вот как ты так дожил до того, что ты живешь в Сочи, и в то же время ты пишешь настолько британский саунд, да, то есть все направления. Почему так?
1: Это получилось независимо от меня. Я с детства

0: никак не влияет. У меня там нет, у меня там единицы друзей, с кем я могу по музыке пообщаться. Сейчас я сведу.
1: Так, ну а я пока Никита сводит, еще раз напомню вам, то, что, друзья, я вижу все ваши комментарии в группе «Радио Рекорд ВКонтакте», но не вижу вопросов по делу. Поэтому, если что, это ваши последние 28 минут, когда вы можете сделать это и задать нам любой вопрос. Не мне. Кстати, если хотите задать вопрос мне, то вы можете это сделать в моем телеграм-канале Lady Wax Originals. У нас сейчас Никита Бейсланджанка вернулся к микрофону, и мы остановились на Сочи. В общем, как оно тебя не наполняет совсем, что ли?
0: Наполняет, естественно, солнцем, природой, горами, реками. Все это наполняет, но именно английские истоки я получил в Крыму, когда я развивался музыкально. Я слушал английскую музыку, и большую часть жизни я пишу свою музыку.

0: есть диджей, это второстепенный.
1: А большая часть это сколько?
0: С 2014 года.
1: Да, классно, можно так сказать, нормально так пишешь. И, слушай, а был ли какой-нибудь артист такой, вот, ну, естественно, из UK, да, который написал такой трек или там такой альбом, или вообще вот все, что он делал, где ты сказал, о, я знаю, что я хочу масштабировать?
0: Нет, именно такого не было. Был всегда Dizzy Rascal, который меня вдохновлял своей.
1: Да ладно?
0: Так, а Bassline Junkie, ты думаешь, откуда? Да. И Dizzy Rascal для меня всегда был иконой английской музыки танцевальной. Я всегда на него равнялся, вот именно в начале своего творческого пути. И вот мой Bassline Junkie так и произошел. Ну да, вот мне супруга подсказывает, что я на самом деле рос на Prodigy, и поэтому вся моя музыка, которую я пишу, она обращена именно к Prodigy. Я был на их концерте, я слушал их все альбомы. Я Prodigy люблю, и я на этом вырос. И это дало самое главное дало влияние на мою музыку.
1: Слушайте, тогда такой бонус вам, уважаемые радиослушатели, чтобы вы все знали первыми, 4 и 5 декабря в России Leroy Tonkin приезжает. Вот, если немножко о Prodigy. Но сейчас еще позволь еще один вопрос. Такой он, то, что вот как ты играешь музыку, пишешь музыку, да, вот даже этот вопрос больше не как к музыканту и продюсеру, а как к человеку, да, вот чем ты живешь, что для тебя такое важное, нужное, и опять же, наверное, где-то про наполнение некое, да, в Сочи-то отшил, что же тогда, да, откуда берешь?
0: Я... Очень сложно сказать, я не занимаюсь ничем, кроме музыки. У меня есть песики, супруга, мы ездим по горам, ездим с песиками гуляем, но все свое свободное время я посвящаю музыке, посвящаю пацанам, с которыми мы делаем музыку, посвящаю сведению, мастерингу. Для меня музыка это просто как обыденность. Я заполняю музыкой все свое время.
1: В общем, ты полноценный музыкант, ты живешь в этом, и это классно. Ну, а сейчас отпускаю тебя сводить еще пару треков. Хотя какие пару? У нас еще целых 25 минут с вами, дамы и господа. И, собственно, да, давайте, задавайте ваши вопросы. Я все вижу, все мониторю, вижу ваши огоньки, сердечки. Посылаю вам такой же обряд на группу Радио Рекорд ВКонтакте. Будьте с нами.

0: прекрасном Санкт-Петербурге. И что ж, 8 минут осталось нам тут играть. Отлично сводишь, бейслайн джанки. На самом деле, можно я тебя оторву еще? Вот спрошу кое-что по нашему любимому музыкальному бизнесу, скажу так.
1: Опасному бизнесу.
0: Да, в общем, ситуация такая, то что я вижу эту тенденцию, ее обсуждают, и, видимо, она есть. То, что сейчас есть подъем в гараж, бейслайн, джангл. Ты как участник всего этого, который с 12-го года, да, 12-го, ты сказал, в этом...
2: 4-го пишу.
0: 4-го, а, блин. Ну, в общем, ты вечно там. Что скажешь? Твой прогноз.
3: Эта волна была в Англии вот второй, вот сейчас в Англии происходит вторая волна, и из-за того, что сейчас очень много интернета, до нас эта волна очень быстро доходит, и мы успеваем залететь еще в этот вагон и делать эту музыку. Потому что в Англии вообще изначально UK Garage — это как у нас русские народные песни, в смысле, что вот наша попса, а вот для англичан это UK Garage. И сейчас он переживает вторую волну, куда влились драм-н-бейсеры, дабстеперы. Они сделали эту волну более басовой, более интересной, более глубокой. Вот то, за что мы любим UK бас-музыку. То есть это не какая-то попса, а это именно топилово, басовая, темная, мощная и танцевальная. И в России мне сложно дать прогноз. Это может у нас прожить еще какие-то годы, но в Англии это национальная культура.
0: Ты считаешь, что если она сейчас на подъеме, соответственно, вот видишь ли ты, может быть, в России какие-то имена, которые в этих направлениях качают больше других?
3: Так, ну, по поводу имен много пацанов сейчас делают, и вот Пермь делает, и Питер делает, и вот все мои пацаны, мы все вместе стараемся это делать вместе.
0: Перспектива есть, да? То есть да. Будет подъем, то есть мы об этом. Давай прогноз такой профессиональный.
3: Знаешь, самое главное не перспектива, а самое главное, что мы кайфуем. Мы живем...
0: Да, мы кайфовали, когда волн не было, понимаешь? Когда было полное дно, и мы куда-то вниз падали, нам было кайфово. Поэтому поговорим с тобой в тишине, трек закончился. Но все-таки давай пару слов. Вот, прогноз в контексте того, что вот, да.
3: Я думаю, что UK Garage еще проживет в России, возможно, там 5 лет, может быть, десяток. Если
0: запрыгивать в эту тему, вот такой вопрос прям напрямую, да, там вот есть продюсеры, которые пишут музыку, хотят больше, и вот они слышат твой прогноз или, скажем, там мои слова, то, что все на подъеме, вторая волна, все круто. Запрыгивайте в этот, не знаю, поезд.
3: Да, запрыгивайте.
0: Запрыгивайте к нам, да. Все вы нам нужные люди. Слушай, ну и вот, наверное, последний вопрос такой хочу задать. Представь себе, что вот сегодня, да, какой-то человек впервые услышал бы Ланджанке. Именно здесь, в нашем эфире. Какой один трек ты бы отправил ему после эфира со словами «Вот с этого начни»?
3: Чтобы человек понял мою английскую
0: чтобы
3: музыку?
0: Чтобы он все понял, да.
3: Ну, я ему Дизи Раскала отправлю, пусть.
0: Хорошо, окей. Ну, давай тогда врубай. У нас осталось еще тут последние 4,5 минуты, где мы будем играть для вас. Ну, а я уже так немножко забегая вперед, хочу выразить мой глобальный респект тебе за все, что ты делаешь, за всем, за чем я наблюдаю, от чего кайфую. Благодарю тебя, что ты пришел сегодня к нам. Это кайф. И, может быть, еще под конец твои какие-то ресурсы, где тебя можно найти.
3: А как их озвучить, эти инстаграмы,
0: да? Ты можешь,
3: да?
0: Ну, не, инстаграм мы не говорим вообще, это запрещенное для всех вообще название.
3: Ну, ВКонтакте
0: есть. Я сейчас разберусь с ним.
3: Макси, подписывайтесь на мой Макс.
0: Макс, окей, Baseline Junkie, Макс.
3: Либо Real Baseline Junkie, либо Baseline Junkie, да, ВКонтакте.
0: Ну и следите за EBWT Music, потому что там выходит у нас скоро трек.
3: Да, я хотел об этом сказать, что на Сашином лейбле 16 октября выходит наш совместный с Вуджу трек с Окраин. Это некий ликвид ДНБ а-ля Герич. Ну, в общем, актуальная английская музыка на русском у нас в России.
0: В общем, если не можете найти Baseline Junkie в сетях и у вас нету Макса, то тогда ищите In Between Trust и Music, и там, собственно, вы услышите и найдете через него Никиту. А сейчас, видимо, последний трек. Так серьезно на меня смотришь, сейчас что-то будет особенное. Давай,
2: да,
0: давай, мясо будет. Ух.

0: На этом месте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Нет, это играй, стой. Это я говорю. В общем, я просто всего лишь хотела сказать то, что ровно через неделю мы увидимся в этом же месте, в это же время будет гостевой микс из Канады. Firestar Sound System играет для вас. Вот. Ну а сейчас, Никит, скажи последнее слово всем этим людям, они там.
1: Йо-йо, всем салют. Спасибо, что вы с нами на эфире. Я очень кайфанул, я весь мокрый. Спасибо Саше. Спасибо Лорд Вану, который нам задарил футболочки. Питер, респект and one love.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс шоу России.
3: For us, the earth, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. Every young couple in love, every mother and father, inventor and explorer, every superstar in the history of our species.

позволяющего оценивать тональность и мелодичность. Но все же в отношении подавляющего большинства из нас

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.